0: говорит, вау, кайф.
1: А женская грудь? Вот так вот. Вот это точно бодрит, знаешь, всегда. Антистресс такой замечательный. Но
0: всегда мечтала поговорить об этом в 7 утра. Сева, да. Спасибо, что ты тот самый человек в моей жизни, с которым я могу это обсудить.
1: Сумки-бидоны. Это, в общем-то, выпустила новая компания, студия Verlab, да, такие замечательные и термокружки в стиле советских бидонов, и сумки выпустила. Что в них можно носить?
0: Все, что угодно, но... Почему мне не нравится это? Мне кажется, это абсолютно не симпатично. Uh-huh. Возможно, кто-то это посчитает стильным, но стилисты, они всегда иногда... Uh-huh. Так, всегда иногда, простите, да, периодически. Они странно выглядят, но странно для нас, которые в стиле вообще не разбираются. Uh-huh. Те самые люди-профессионалы, они же понимают, с каким подтекстом и что они делают. Но будет максимально странно, если вы пойдете, например, с этой сумкой-бидоном на свидание, потому что мужчины в большинстве своем, они же вообще не разбираются в моде. И для них... Что?
1: Ну, а
0: брюки Аладдина?
1: Нет, он скажет...
0: Что? Балетки?
1: Он скажет, это как у бабушки у моей было. Парного молочка туда она нальет в сумочку свою.
0: Вот. Но если вы вообще не хотите зависеть от чьего-либо мнения, тем более от мужского, да, феминистки, всем привет. Мы к вам не относимся. Ну, я про себя имею в виду. Короче, будьте действительно независимыми людьми, но все-таки рекомендуем с нами оставаться, потому что сегодня мы и приятные призы, и подарки разыгрываем, и, конечно же, снабжаем вас музыкой, а также актуальными новостями. Будьте здесь, будьте с нами, мы начинаем эту пятницу.

0: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Ардента от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903 803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
3: Итак, всем доброе утро. Надеюсь, что вы вместе с нами бодритесь. С 7 утра мы начинаем вещать, поэтому привыкайте. Но, в общем-то, к чему тяжело привыкнуть, так это к тому, как же бывает, когда ты вызываешь такси. Ну, знаешь, подъезжает куда-нибудь далеко, или что-нибудь происходит. В общем, мужчина в Казахстане решил воспользоваться услугой трезвого водителя. Решил, ну, в общем-то, когда немножко выпил с друзьями, заказать человека, да. И чтобы не садиться за руль, это стоит примерно 1500 рублей. В общем-то, водитель без проблем его довез, но боялся, что зацепит машину, когда привез уже его домой, и оставил ее примерно, ну, посередине парковки. Пришлось самому мужчине сесть за руль, и что, угадай, он сделал?
1: Ну, конечно же, зацепила свою и соседнюю.
3: Нет, он начал парковаться, и буквально через несколько секунд подъехала полиция.
1: Это его сдал водитель?
3: Я не знаю.
1: Мне кажется, да. Ну, а что они бы делали во дворе?
3: Ну, вот он, да, просто подъехал сразу же резко и, в общем-то, да, действительно, полицейский задержал за нетрезвое состояние и оштрафовал водителя, лишил прав.
1: Ну, если это водитель, то, ребята, карма однозначно вас настигнет. Прекратите так делать. Ну, может быть, он это сделал, знаешь, от злости. Я просто человек, который любит оправдывать людей. Может быть, ему в приложении ставили там... одну звезду, допустим. Ага. И он так обозлился на людей, думает, я сейчас вам вот начну тоже какой-нибудь подлостью отвечать.
3: Ну, помимо всего, кстати, еще дали 15 суток вот водителю.
1: В смысле? А, водителю, который нетрезвый.
3: Который нетрезвый. И еще и лишили прав.
1: Ну, понятное дело, потом выйдет, разберется. Самое главное, чтобы потом опять не уехал.
3: Номер-то остался в агрегаторе.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
7: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
3: Один из частых вопросов автомобильных, типа, а что делать с кузовом автомобиля? Детейлить, обрабатывать чем-то или пленку клеить? Значит, смотрите, какая штука. Установка пленки – это самый действенный способ защиты кузова. Это самый крепкий способ. И это единственный способ, который можно проверить, то есть определить, установлена на вашем автомобиле пленка или нет. А вот какую пленку выбирать, это уже дело второе. Почему? Потому что они бывают разные, бывают с эффектом восстановления, бывают определенной толщины. Я бы, наверное, все-таки рекомендовал что-нибудь типа 0,2 и дальше уже там в зависимости от сложности цены производителя и так далее клей. Кто на связи у нас?
4: Саша, на связи Виталий, привет.
3: Привет.
4: Скажи, пожалуйста, что за фрукт такой GAC GS8, правильно назвал?
3: Ты имеешь в виду GAC GS8?
4: Да, наверное. Ну, такой это большой.
3: Ну, понятно. То есть, просто многие путают GAC и GAC. Это разные производители. Это один из конкурентов, если мы говорим о ГСе 8, он один из конкурентов Манжара. Почему? Потому что многие люди хотят что-то чуть побольше получить с тремя рядами и возможностями. То, что я увидел под капотом, ты знаешь, вот мы просто так для ржаки с друзьями, с которыми в институте учились, встретились, и у одного из них как раз ГС 8. И мы давай рассказывать друг другу, у кого какие приколы есть. Ну, по сути, это как бы сервишный мотор турбо, который повесили туда. Неспроста гаки с Хондой и Тойотой работали достаточно долго. Там у них есть минивэн М8, который вообще как Альфард предыдущий сделан. Что касается салона, мне не понравилось, как он ведет себя сзади в плане шумоизоляции, потому что он какой-то своей такой жизнью на тестовом автомобиле уже начал жить к 15 тысячам пробега. А что будет там к 50, к 70, это уже пока вот для меня вопрос открыт. Но по цене, по своему оснащению, по внешнему виду и по характеристикам, он один из самых конкурентных, потому что все остальное улетело давно за 5 миллионов. И там, да, есть свои продукты интересные. Он вместительный, брутальный достаточно. И пока вот из того, что мы наблюдали, ничего такого суперсерьезного с ними не происходило. А я за ними уже несколько лет слежу. Мне лично внешне он импонирует больше, чем Манжара, но вот именно такой популярности и попсовости, скажем, пока еще не приобрел. Поэтому в цене он выигрышнее. В плане комплектации мне только одно не нравилось. Вот эта тема с планшетизацией, куда все загружено. И я не очень у ГАКа понимаю вот эту тему с их кристаллами, которые они везде в ручке переключения передач пихают. Я, честно говоря, не особо от этого кайфую, но кому-то, говорят, нравится прям сильно. Так, в целом, абсолютно нормальный, добротный автомобиль за свой бюджет. Да, без возможности какой-то лютой проходимости. Да, с определенным ограничением по моторам, мощности и так далее. Да, может быть, там, вот мне не очень понравилась шумоизоляция, но кому-то три ряда за эти деньги прям мана небесная.
4: Прям много сказал, что не нравится. Так он по качеству лучше, чем Манжара или как?
3: Вот тут как бы только время покажет, пока Манжара себя показывает интереснее. Потому что, во-первых, продается чуть дольше. Во-вторых, я наблюдаю эти машины уже достаточно серьезным пробегом. И пока их кто-то ничего не продает. Ну и на вторичном рынке у Манжара цена выше. Но Манжара меньше.
4: Да, Манжара меньше.
3: Ну вот, собственно, и ответ. Если нужен большой автомобиль с тремя рядами, куда еще?
4: Я понял, спасибо, Саш.
3: Спасибо большое за вопрос, удачи. Продолжая разговор о детейлинге, дорогой Всеволод, ты хотел что-то намазать на машину?
5: Я хотел намазать, хотел отполировать автомобили вообще.
3: Полировать, пожалуйста.
5: И стекла.
3: Полировать, ты много говоришь, полировать много как бы денег не надо, сильно много ума тоже. У меня, внимание, вопрос вот ко всем детейлерам, которые занимаются вот нанесением, так скажем, различных составов на кузов автомобиля. А как вы доказываете потребителю, что такое количество слоев на его автомобиль действительно установлено? никак не доказать, абсолютно. Даже микроскопом не понять вообще, там что-то есть или нет. Соответственно, велико поле для обмана. То есть я вам как потребитель говорю, я, чтобы проконтролировать 5-10 там бутыльков нанесли на мой автомобиль, должен стоять возле него и прямо за руку держать человека, который это делает. Ну, все это время стоять просто невозможно. Времени столько у меня нету. И второе, где гарантия, что этот человек, он эти 5 бутыльков не складывает себе в карман, а с меня берет по полной программе. Ну вот, собственно, и думайте сами. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
9: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанк» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычная архитектура. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
4: Сайт 24сантехмаркет.рф.
5: ИП «Корники Денис Валерьевич». Огонь 307-246-822-600-090.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetadefizmall.ru.
3: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
8: 6+.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Алло, здравствуйте. Вы дозвонились на Красноярск ФМ.
1: Здравствуйте.
0: Это что, Юлия Майнгард?
1: А, это Всеволод Бельмас.
0: О, узнал вас точно. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ой, я, короче, с непрошенным советом.
0: Давай-ка, расскажи. Надеюсь, что это что-то и вкусное, и прям точку поставь.
1: Ну, я конкретно хочу поставить точку, потому что, ну, не могу я больше держать эту информацию на правах рекламы в себе. Я вот сейчас смотрю, что небольшие пробки начинают уже скапливаться. Вот, допустим, если вы сейчас где-то толкаетесь в центре на Перенсона 4, возможно, вы пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43, авиаторов 60. Ребята, выдыхаем, сворачиваем на автораздачу «Вкусная точка». Вот зачем нервничать? Правда? Не выходя из машины, берете бодрящий бамбл кофе с терпким эспрессо, апельсиновым соком. К нему мощный бургер Chicken Premier. Представьте, куриная котлетка, да, в золотистой панировке, сыр, бекон, овощи. Потрясающе. Тем более, что автораздача работает круглосуточно, не надо парковаться. Подробности, бонусы и актуальные предложения получаете в приложении «Вкусная точка». Вы все поняли?
0: Да.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили создать федеральный реестр потерянных животных. С инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». Сервис, по мнению парламентариев, должен будет обеспечивать поиск и сопоставление объявлений по фотографии, описанию и другим признакам с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет ТАСС. Депутаты направили главе Минпросвещения Сергею Кравцову предложение ввести специальный семейный образовательный отпуск для школьников. Продолжительность до 5 учебных дней в год. Сейчас школьники могут отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, однако действующее регулирование не предусматривает специального механизма, который позволял бы семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения спорных ситуаций, связанных с посещаемостью. Новая инициатива это меняет. Родители пишут заявление и заранее уведомляют школу. Эти дни не считаются прогулами без уважительной причины. При этом ученик обязан самостоятельно освоить пропущенный материал. Законопроект позволит семьям чаще проводить время вместе, посещать культурные, исторические и природные объекты России, а также укреплять внутрисемейные связи, считают депутаты, пишет «Комсомольская правда». В Питере произошло крупнейшее ограбление в истории России. Сотрудники банка украли 2 миллиарда рублей. Руководитель отделения и ее менеджер выкрали из хранилища почти 9 тысяч инвестиционных золотых монет. Как именно сотрудницам удалось вывести и сбыть золото, остается неизвестным. Полиция до сих пор ищет украденные монеты, пишет телеграм-канал «Сегодня в тренде». Стартовала регистрация на первый отборочный этап Кубка города Красноярска по компьютерному спорту. Принять участие в турнире могут ребята со всей России в возрасте от 14 лет. Игры пройдут в два этапа. Первый отборочный с 4 июля по 23 августа. Онлайн-формат. Финал соревнований состоится на открытой площадке Центральной набережной с 28 по 30 августа. Участие примут 8 лучших команд, сообщает мэрия Красноярска. Завершается первый круг чемпионата России по регби. В центре внимания противостояние регбистов Красноярска и Москвы. Претенденты на медали сыграют на победу в жаркой схватке на левом берегу Енисея. Красноярцев приглашают поддержать команду. Матч состоится 28 июня на стадионе «Краснояр» по адресу МРЧК 57. Начало в 16 часов. Пишут Горновости. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Чудесный день.
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: 26 июня в Красноярске облачно, ожидается дождь. Температура днем плюс 29 градусов, ночью плюс 17.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 8.00. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 8.03 в Красноярске. Всем добрейшего утра. Это «Завтрак чемпионов». Мы продолжаем далее. Юлия Майнгард.
1: Да, Сева Вельмасов. Ребят, всем огромный привет. Пятница настала. И вот настала самая красивая дата, в которую поженится сегодня огромнейшее количество пар. Мы вас заранее поздравляем.
0: Да, абсолютно точно. Я сегодня буду еще и лично поздравлять. Да, Кирилла и Екатерину.
1: Ну, а между прочим, я сегодня тоже лично буду поздравлять, поэтому мы с тобой квиты. А ты вообще помнишь свою свадьбу?
0: Конечно, конечно. Ты решил мне ее напомнить?
1: Да, такое не забывается, правда?
0: Да, да, на самом деле... Что самое важное на свадьбе? Это просто отпустить.
1: Да.
0: Отпускаю и в небо, вот улетаю. Настрой действительно на то, чтобы праздник запечатлить у себя где-то в голове, какие-то яркие моменты. А если уже начинаешь там настраиваться на то, как лежит каждая вилочка, как лежит
1: вот
0: каждый ножичек, что же происходит?
1: Ну, это
0: почему, тетя украла невесту? Да, пускай воруют, ничего страшного.
1: Нет, слушай, бывают такие тети, которых лучше на свадьбу не звать. Это вот тот самый случай. Я помню, что я в начале свадьбы облила свое свадебное платье красным морсом и отпустила эту ситуацию. Думаю, вот. А что я изменю?
0: Просто сделала...
1: фотографу больше работы потом и все.
0: Сделала, да? Я думал, ты что... Ну вот, и я тоже облился, видимо, судя по всему, красным мурсом. Я думал, ты докрасила его тоже красным, он был такой хаки.
1: Я не решилась лечь в эту ванну с мурсом, нет, хотя чан действительно присутствовал. Ребят, на улице жарище невероятное, мы, конечно, очень этому рады, но понимаем, если у вас кондер, допустим, немножко плоховато работает в машине, а, возможно, вы просто даже пешеход, то как вам сегодня придется? И, конечно, у нас есть вот такая на случай жары для вас рекомендация на правах рекламы. Если вы, допустим, сейчас за рулем, сворачиваете на ближайшую автораздачу «Вкусная точка», например, на «Авиаторов» или «Партизана Железняка», потому что из прохладной машины можно даже не выходить. Вы открываете окно, берете себе либо какой-нибудь лимонад, либо ледяной эспрессо «Тоник Гранат». Это терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и очень много льда в таком запотевшем стаканчике. Ну, короче, то, что надо.
0: Или яркий бамбл кофе с апельсиновым соком. Бодрит и охлаждает моментально. Берете напиток, делаете глоток, жизнь снова прекрасна. А при заказе большого или среднего кофе еще и классический стикер дадут за 1 рубль. Спасайтесь от жары, вкусно, копите баллы и забирайте холодный кофе со скидкой. Подробности и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.»

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнена.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-20-80.

0: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
1: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM. Со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Итак, всем огромный привет. 8 часов и 15 минут в Красноярске. А здесь завтрак чемпионов. И, значит, давайте поболтаем о женско-мужских отношениях.
2: Давайте поболтаем.
1: Тем более, что сегодня вот такая вот дата красивая. Очень многие люди будут сегодня жениться, выходить замуж. Мы их еще раз заранее так поздравляем. И, кстати, вот что вчера стало известно, что церемонии бракосочетания сегодня будут до 23:00 продлены. Точнее, самая последняя церемония ожидается в 11 вечера.
3: И надеюсь, что там будут уже муж и жена...
1: Ну, то есть,
3: в таком состоянии, в кондиции.
1: Да, они вдвоем приедут. Самое главное,
3: в кондиции, да?
1: Чтобы один где-то не потерялся. И чаще это с мужской стороны почему-то
3: происходит. Тем более пятница, да?
1: Да, тоже верно.
3: Такие дела.
1: Город зовет, так сказать. Ну и что касается отношений, вот... Ученые, значит, предъявили нам такую статистику, что девчонки... перестают как будто бы верить в то, что мужчина может измениться. Вообще, мне кажется, это плохая затея, пытаться как-то менять человека.
3: А почему? Вот,
1: ну, потому что человек, наверное, сам разберется, каким ему быть. Ну, то есть, если меня пытаются поменять, а я привыкла уже столько лет жить вот так, в таком состоянии, там, с такими какими-то принципами, я согласна, что это правильно, когда ты вступаешь в отношения, подстраиваться друг под друга. Может быть, чуть-чуть менять там, не знаю, свою резкость на более какое-то мягкое отношение. Вот какие-то такие основополагающие моменты все-таки, они вот какими были, такими останутся.
3: Ну, а я считаю, что все-таки бывает, во-первых, когда вы сходитесь в отношениях в эмоциональной незрелости. Бывает такое, то, что действительно там вы вместе растете, и нужно учиться отношениям. Ребят, камон, это же
1: 100%. Я
3: такая история.
1: О чем я говорю? То есть подстраиваться друг под друга. И если один и второй согласен, особенно если вы идете в эту работу вместе, это вообще прекрасно. А когда ты такая, пилишь ему мозг, собственно, почему исследования-то это провели? Потому что, видимо, ученых их жены, ну, уже вот настолько чуть подзаколебали вот этими... Ты в этом должен измениться, вот это ты делаешь неправильно. Они говорят, девушки, ну все, прекращайте. Девочки перестали верить в то, что можно мужчин изменить.
3: Мы такие исследования каждую субботу в баре проводили, поэтому уже все давным-давно понятно. Главное, основополагающее чувство — любовь, а дальше уже все будет хорошо.
1: Ну слушай, а вот что касается с автомобилями, которые тем более нужно привезти, допустим, из Китая, здесь, конечно, стоит разобраться чуть поглубже, потому что нужно найти ту компанию, которая будет проверена и элементарно, ну, не кинет вас на деньги. Так вот, у нас для вас такая информация на правах рекламы имеется. Если вы слушаете сейчас внимательно, и если вы присматриваете машину из Китая, то это однозначно будет актуально для вас. На рынке полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги. Но есть у нас в Красноярске компания «Империя Авто». Обращайтесь туда, потому что у ребят свой офис в Китае в том числе. Они сами отбирают машины без ДТП. И что главное, полная безопасность. Работа по договору, через кассу, никаких переводов на карту непонятным агентам. Компания «Империя Авто», номер 8-903-922-77-77, офис на Абытаевской, 2.
3: Красота.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
5: Акция действует до ее отмены. ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
5: ИВ Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4049.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери – «Уют компания». Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. «Уют компания. Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8.28 в Красноярске, 3 балла от Яндекс. И на правом берегу у нас дорожная обстановка достаточно приятная, кроме улицы Чайковского с пересечением проспекта газеты «Красноярский рабочий». Там случилось ДТП, из-за этого локальное затруднение. Что на левом?
2: На левом берегу тормозит Коркинский мост. Из-за дорожных работ, которые будут вестись там до конца лета практически, ограничен выезд из Солонцов. Небольшая пробка есть на Лесопарковой, если двигаться от кольца в направлении Свободного проспекта. В общем и целом все. Мы желаем вам счастливого пути.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: деньги. Восемь тридцать четыре в Красноярске. Ребят, всем доброе утро. Огромный привет. Сегодня жара, поэтому нужно где-нибудь освежиться. Желательно сделать это в комфортном, красивом месте недалеко от нашего города. По этому поводу мы разыгрываем пригласительные на посещение бассейна на двоих в пикник-парк Акватория. Все, что нужно, это дозвониться к нам по номеру 320600. Прямо сейчас набрать этот номер. Ну а пока вы это делаете, для вас немножко информации на правах рекламы. Вот представляете, лето. Енисей, свежий воздух и отдых, в который хочется вернуться, в пикник-парке Акватория можно провести день всей семьей. Поплавать во взрослом бассейне, отдохнуть у детского с теплой водой, позагорать на шезлонгах, зайти в сауну, кафе-бар или устроить барбекю в беседке с мангалом. Ну а если вы хотите продлить отдых, то есть купольные домики с видом на Енисей, в которых можно заночевать. Сайт akvatoria-park.ru. Привет, кто на связи?
1: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
1: Юлия.
0: О, Юль, тезка, скажи, пожалуйста, как ты планируешь проводить эти выходные?
1: Эти выходные пока не спланировала, но вы мне можете в этом помочь.
0: Вот, конечно, мы с удовольствием это сделаем. Ты вообще за какой отдых? Тебе нравится вот палево, это жара, или ты любишь где-нибудь там скрыться в теньке?
1: Нет, нравится жара в свое время года. Летом должно быть тепло и жарко.
0: Я тоже так думаю. Мы же живем в Сибири и так долго этого ждем.
2: Юля, я считаю, что и зимой тоже должно быть тепло и жарко. Просто в другой стране. Можно куда-то слетать, отдохнуть обязательно. Так, ну а я пока загадываю желание. Прикольно. Тогда я точно смогу загадать желание. Итак, Юля, маршрут будет для тебя прямо сейчас по правому берегу. Хорошо ли ты ориентируешься?
1: Правый берег, ну, не очень, но...
2: Попробуем, да?
0: Смотри,
1: попробую, конечно.
0: Вообще, насколько давно ты проживаешь в Красноярске?
1: Лет, наверное, 15.
0: Ну, хорошо, значит, супер. Уже должна знать город, но да. Мы тебя немножечко еще погоняем по маршрутам. Слушай внимательно, если ты за рулем, мы все-таки рекомендуем припарковаться, либо быть очень бдительным. Итак, поехали. Представь, мы стоим на остановке Предмостная площадь, которая рядом с коммунальным мостом. Поняла?
1: Угу, да.
0: Отлично. Начинаем движение по кольцу и съезжаем на Красраб.
1: Угу.
0: Движемся прямо 4 остановки. И вот после 4-й мы на светофоре заворачиваем в переулок направо. Там такой небольшой, узенькая улочка, короткий переулок. Движемся по нему прямо. А в конце поворачиваем налево. Снова едем прямо до второй остановки. Она и будет точкой Б. Так вот, куда мы прибыли? Как вообще ты думаешь?
1: Так, ну, Красраб, там у нас что? Нет, правый берег, я, к сожалению, очень плохо знаю.
0: Давай мы тебе дадим небольшую подсказку.
2: Давай. Конечно, дадим.
1: Сегодня более красивая дата, да?
0: Ну, конечно, да. Именно поэтому мы даем подсказку. Смотри, это то место, куда очень трудно попасть, если не позаботился об этом сильно заранее.
1: Нужно назвать точку именно...
0: Да. Да, то есть это место, это такое знаковое место. Давай скажем, это здание.
2: Здание.
0: Туда очень трудно попасть, если ты заранее не купил билеты.
2: Есть такая же остановка.
1: Театр, Мускомедия.
0: Мускомедия у нас налево.
2: На левом берегу,
0: но это театр, ты уже права.
1: Театр, театр, там у нас есть юного зрителя.
2: Да!
0: Молодец.
2: Попала, конечно, Юля. Ну-ка, я не сомневался ни на секунду, то что эти два билета достанутся тебе в Акваторию. Ура!
0: Ну вот и выходные распланировали.
2: С кем пойдешь, если не секрет?
1: С ребенком.
2: Вау, супер. Круто.
0: Мы желаем вам хорошо отдохнуть. Трубку не клади, за эфиром поболтаем о том, как ты заберешь билеты.
1: Благодарю. Красноярск.

0: рекламу.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
10: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass.

0: Парижской коммуны 44.
1: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на «Красноярск ФМ» – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь Сервис». Покупайте у своих.
4: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
5: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на «Красноярск ФМ».
6: Алло, Александр, доброе утро.
7: Да, доброе.
6: Вопрос маленько правового характера. Вот хотел у вас уточнить, может быть, сталкивались с такой ситуацией. Вот владел автомобилем, привозил в Японии менее 3 лет, продал, и с налоговой пришло уведомление о необходимости, так скажем, подать декларацию. Вот, чем не подтвердить то, что я приобретал автомобиль из Японии, потому что, как бы, по договору купли-продажи продавец попросил полную стоимость, а если это менять стандартный вычет минус 250 тысяч, то совсем неинтересно, как бы, там получается очень большой налог, ну, грубо говоря, в районе 100 тысяч, это уже так, ну, кому-то большой, кому-то нет. Вот, какие документы можно для подтверждения расхода того, что я приобрел автомобиль?
7: Слушай, ну подожди, то есть ты продал старую машину и вместо этого купил другую?
6: Я не купил, я продал как бы автомобиль, которым владел менее 3 лет, но я был первый хозяин в России.
7: А, ну это без разницы, что ты там хозяином чего был. Меньше 3 лет, соответственно, если ты продаешь дороже, чем она тебе вошла сюда, и ты не показываешь этого в декларации, и тебе автоматически на разницу начислят налог. Это нормальное явление. Можно провладеть 3 года, прям хоть ровно по календарю, тик-так сделал, и все, и тут же продавай. И либо отчитывайся, либо отчитаться придется, что ты продал ее, допустим, дешевле. Ну, то есть не получил выгоды никакой, то есть не заработал на этом. Соответственно, если ты на этом заработал, ну, придется на вот эту разницу сумму, собственно, налога и заплатить.
6: Получается, как бы, меньше уже показать не получится, да, при владелец новый...
7: Ну, понятно, потому что владельцу надо полную сумму в ДКП указать, соответственно, тебе никак не избежать, либо это должна быть отчетность уже другая, ну, либо что, мы платить не хотим, я понимаю, но придется, тут либо 3 года владеешь, это ладно, если машина, а если квартира, вот это уже другой вопрос. Следующий звонок будем принимать.
8: А у нас есть написавший. Александр, интересует автомобиль Nissan Тиана. Старье?
7: Ну почему старье? Слушай, это еще не такое старье. Я бы сказал, это в некоторых случаях даже может считаться не стареющей классикой. Самая обидная тема будет, если у этого автомобиля развалится что-нибудь там, коробка, например, откажется, или подвеска. Много уже вопросов будет по кузовщине, в зависимости от его пробега, в зависимости от года выпуска, от комплектации. Многие так сидят и ковыряются в носу на берегу еще. Почему? Потому что машина вроде как интересная, вроде как просторная, и даже с опционалом хорошим. А по факту действительно пробег, возраст и некоторые узлы уже будут вызывать вопросы. Если вы эти вопросы во время диагностики перед покупкой снимете с себя, в дальнейшем машина будет радовать. Ну и хотя бы там какое-то время не придется вкладывать. Хотя мы всегда говорим, возрастные автомобили, пробежные автомобили с пробегом там 150-200 плюс, они всегда требуют дополнительно иметь какую-то страховую подушку. Постоянно приходится что-то тут-тут, то там делать. И это нормально. Это как у возрастных пациентов, знаете ли. Есть еще время на вопрос?
9: Я вот, если можно, крайний самый вопрос задам, Саша, вот лично от меня. Где переобуваться? Как выбрать нормальное место для переобувки? Мне в прошлый раз сломали датчик давления шины.
7: Ну, пусть ремонтируют. Вообще, честно, я прикипаю, как правило, к крупным компаниям с хорошей историей, к тем, у кого хотя бы там сеть сервисных центров есть. Uh-huh. Желательно, если это будет не просто шиномонтаж, а еще и какая-то сервисная зона, зоны ожидания, ну и возможностью хранения, потому что я свои крупные колеса, у меня на одной машине 21-е колеса, куда мне их складывать? Какой балкон, какой гараж? Поэтому я храню их у них в подполье либо на складах, которые есть. А это денег дополнительных стоит. Но вот компании доверяю, проверено уже годами. Но вам, господа, выбор какой? Местоположение, цена и вот вышеперечисленные факторы. Тогда все будет хорошо. А вот теперь спасибо за внимание, соблюдайте правила и берегите друг друга.
10: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
11: Информация на правах рекламы.
12: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
13: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанк» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах накануне ввели в Красноярском крае, сообщает ТВК. В регионе запретили фотографировать, а также публиковать данные о военных, топливно-энергетических, промышленных и других объектах. За нарушения предусмотрены штрафы. Указ подписал губернатор Михаил Катюков. Запрет не распространяется на информацию, которую официально публикуют органы власти. Кабмин определил, что войдет в цифровой профиль мигранта, который запускается в стране с начала июля. Он будет содержать имя, пол, возраст, судимость, сроки постановки на учет, сведения о праве управления автомобилем или судном и владение ими, об имеющейся недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также будут дополнительные сведения, например, темы курсовых и дипломных работ и результаты экзаменов, пишет ТАСС. Хостелы в жилых домах предложили открывать только согласие жильцов, пишет газета.ру. Такую инициативу предлагают в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. При этом предприниматели игнорируют недовольство людей, что вызывает конфликты. Напомним, закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. У 99 жителей Красноярского края диагностировали опасные болезни после присасывания клещей. С начала сезона клещевой вирусный энцефалит выявлен у 49 человек, клещевой боррелиоз у 43, сибирский клещевой тиф у 6, анаплазмоз у 1, рассказали в Роспотребнадзоре. За 2026 год от членистоногих пострадали 12 357 жителей, а за последние 7 дней 1703 человека, пишут Горновости. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее, пишут РИА Новости. Сладость указывают в уровнях БРИКСа, это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование, но точного вкуса оно не гарантирует. Есть еще кислотность, аромат и текстура мякоти. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
3: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 9:03 в Красноярске. Доброе всем утро. Здесь «Завтрак чемпионов». Меня зовут Юлия Майнгард.
1: Меня зовут Сева Бельмасов. И сегодня у нас замечательный руководитель красноярского офиса «Золотого монетного дома» Елена Алексеева. Мы соскучились.
2: Доброе утро, доброе друзья. Утро. Я тоже.
0: Это прекрасно, что у нас получается видеться все чаще и чаще. Ну и лето – это действительно такой сезон, в который насыщен событиями. И это не только свадебные события. Это и, допустим, День медика, который мы недавно отметили. Это и сейчас, вот в этом году, собственно, чемпионат футбольный.
1: Чемпионат мира.
0: Да, чемпионат мира по футболу. По этому поводу, конечно же, люди задумываются, чем вот отблагодарить, возможно, своих близких. И Елена нам принесла в очередной раз коллекцию монет, про которые мы сейчас будем говорить. Елена, вот к вам в Золотой монетный дом люди летом приходят чаще с запросом на какое событие? Вот к какому событию они приобретают вот монеты? Может быть, свадьбы, может быть, что-то еще?
2: Да, действительно, вот в связи с наступлением тепла, скажем так, стали появляться запросы на свадебную тематику, ну и вообще постоянно запросы на подарки к юбилеям, каким-то к дню рождения, допустим. Недавно приходили коллеги, скидывались шефу на подарок, он уходит на заслуженный отдых, хотелось что-то такое запоминающееся и действительно ценное в прямом и переносном смысле подарить.
0: Ну, а вот если мы говорим про свадьбу, то есть человек приходит, и, скорее всего, это какие-то родственники либо друзья, да, и они хотят подарить что-то необычное, запоминающееся. Ну, будем честны, не каждому придет в голову отправиться вот за какими-то там золотыми или инвестиционными монетами. Это должны быть какие-то уже знающие люди и что-то понимающие в этой теме, либо новички тоже бывают у вас?
2: Абсолютно не обязательно. Как раз с этой тематикой гораздо больше новичков. Люди, которые говорят, вы знаете, нас пригласили на свадьбу, не знаем, что людям подарить, у людей, в принципе, все есть, хотелось бы что-то оригинальное. И у нас действительно есть несколько вот монет со свадебной именно тематикой.
0: Вот сегодня вы принесли красивую монету. Как она называется, напомните?
2: Вот «Ангел любви». «Ангел любви». Например, да, очень нежная монета как раз.
0: Такая романтичная, да, чувственная, я бы сказала даже.
2: Есть «Праздник любви», вот эта новинка, канадская монета, чекан как раз 26-го года с розовым золочением. Красивое качество, у нее очень пруф, она вот как зеркальная, да, играет. Очень такая достойная монета.
0: А есть вот у вас еще подвеска к руку удачи. И, кстати, вот, ну, да, не каждый может оценить, что подвеска, ну, как бы,
1: тоже
0: может являться иногда
1: монетой.
0: Монетой, да. И я так понимаю, что это, ну, то есть ее, в принципе, мы можем как инвестицию использовать в дальнейшем, правильно?
2: В принципе, да. Но вообще это действительно получается, во-первых, эта монета имеет номинал, это $1. Вот. Во-вторых, здесь есть вставки, топаз, перидот, сапфир. И, как бы, ну, вот монета «Круг удачи», да, символизирует здесь очень много различных символов. В частности, это как символы смены года. Допустим, есть малиновка, снежинка, бабочка, желудь символ, там, осенний и так далее. Но вообще, очень оригинальная, конечно, вещь. Люди обычно приходят и говорят, а это что, тоже монета? Все, на чем есть номинал, это тоже монета. И, то есть, действительно, их всего 300 штук по миру. Это очень мало.
0: Елена, как вы рассказывали однажды, что, в принципе, такой монетой тоже можно рассчитаться.
2: Да.
1: Вот, ты куда-нибудь едешь такой, ну, не хватает тебе доллара. Ну, вот, ну, что-нибудь взял ее, пожалуйста.
0: Ну, я так понимаю, что в любом случае на любой вкус можно найти, вот, как это правильно называть? Мне не поворачивается это назвать сувениром, потому что это такой сувенир, который, хотя, может быть, и можно.
2: Памятный,
0: да?
2: Подарок.
0: Памятный подарок, да, да, действительно. Но, а если мы, допустим, от свадьбы и юбилеев перейдем к Дню медика, который вот недавно мы отпраздновали. Елена пришла к нам с потрясающей монетой, которая нас лично впечатлила. Она называется Вильгельм Рентген.
2: Да, действительно. У нас есть такая монета. Их, кстати, всего 300 штук по миру. Флуоресцентное изображение, как мы видим здесь, да? Рентгеновская кисти. И эта монета посвящена столетию со дня смерти Вильяма Рентгена. Как мы знаем, благодаря ему, собственно, благодаря его фамилии, мы как раз излучение, да, рентгеновские лучи мы и называем. И действительно, интересный, я считаю, классный подарок был бы врачу.
0: Да, да, то есть в качестве благодарности, или, может быть, как вы сказали, вот пришли ребята, да, на заслуженный отпуск, отправляют, да, руководителя, и какой-то вот такой памятный презент преподнести. Есть же у вас еще и жетон России «Спасибо, доктор»,
2: да,
0: который тоже можно подарить.
2: Такая милота, допустим, детскому доктору абсолютно, вот, да, «Спасибо, доктор». Есть у нас Монета посвящена серебряная Вишневскому, как раз известному и любимому доктору. Ее, кстати, тоже часто покупают врачам в подарок. А, допустим, вот такая монета, как рентген, посвященная Вильяму Рентгену, да, она сразу же идет в такой вот упаковке. Ее можно как просто использовать как украшение на столе доктору. Просто
0: ну,
2: как
0: да, на часть деле интерьера. Она...
1: Хочу подметить то, что вот там вот все кости целые абсолютно. Вот ты приносишь, говоришь, хочу такую же. Вот сломана у тебя рука, то, пожалуйста, вот. Аккуратненько. Вот
0: так, то есть доктору можно дарить небанальные подарки, потому что некоторые доктора уже говорят, прекратите приносить конфеты, это уже просто невозможно.
1: С коньяком с этим уже, ну сколько
2: иначе
1: можно.
2: Иначе скоро будет диабет уже,
0: Елена, мы, конечно же, с вами еще поговорим о той самой футбольной тематике, поговорим еще про журнал «Юный нумизмат». Сделаем это буквально через несколько минут после небольшой паузы. Напоминаю, что в гостях у нас Елена Алексеева, руководитель красноярского офиса «Золотого монетного дома».
3: Красноярск.

0: рекламу.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В «Автомаркете Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексные решения. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
9: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9:15 в Красноярске. Мы продолжаем разговор с Еленой Алексеевой, руководителем Красноярского офиса Золотого монетного дома. И, собственно, говорим о событиях и о том, какие памятные подарки, монеты можно подарить на эти события. И вот мы тут выяснили, что неофициальный день экономиста отмечается 30 июня. И по этому поводу у нас тоже есть монета. Елена, расскажите немножечко о ней. Что можно вот подарить человеку, работающему с цифрами?
1: Смотрите, ну вообще, как известно, самый главный ресурс человечества – это время, да?
0: 100%.
1: Есть прекрасная монета, «Время-деньги» называется. Угу. Такой сдержанный, лаконичный дизайн. И вот, кстати говоря, часто очень дарят финансистам вот именно эту монету. Плюс потом, ну, допустим, из более бюджетного я уже приносила подобные карточки. Значит, монета стилизована под банковскую карточку. Угу. Тем не менее, это прямо монета, у нее есть номинал. Это 1000 унции золота, она содержит 3/9. И, как мы видим, на карточке здесь изображено очень много на различных языках. Спасибо,
0: спасибо.
1: Да?
0: Угу.
1: Мы видим thank you и так далее.
2: Да.
1: Как бы вот такие вот какие-то могут быть варианты. Например, тоже вот подарочная тоже карточка стилизована. Называется букет.
0: Ой. Ну, действительно, на карточке изображены красивые розы. И вот посередине такая монета.
1: Всего лишь полграмма. Угу. То есть она стоит не очень дорого и довольно-таки эффектно выглядит. Если, допустим, о девушке мы говорим.
0: Ага.
1: Да?
2: Ну, можно вот так вот к основному букету, да, пожалуйста, вот такую вот монетку,
0: да,
2: замечательную.
0: Хорошо.
1: Да, есть монета рынки быков и медведей, да, то есть одни на понижение, другие на повышение, как известно.
0: Ага.
1: Тактики бывают, допустим, на биржах.
0: Ну, в общем, не забывайте благодарить. Может быть, это напоминалочка руководителям, да, чтобы они не забывали благодарить своих сотрудников, в том числе в таком виде, может быть, очень креативно. Ну и мы переходим к футбольной теме, потому
2: это
0: что
2: уже,
0: чемпионат
2: это же мое.
0: Мира по футболу. Ну давай.
2: Это я уже разбираюсь, конечно же. Ну, если мы перейдем к футбольной теме, то сразу же обращаем внимание на замечательный кубок Евро, да, который проходил в 24-м году. Чудесная монета прямо в виде этого кубка чемпионов. Роскошно выглядит, да, тем более тогда это все проходило в Германии. Если мы перейдем чуточку дальше, то мы помним то, что у вас были роскошнейшие монеты с мячами чемпионата мира.
0: Но сейчас вот после ажиотажа их не стало, да, их уже забрали.
1: Укатили мячик.
2: Да, ну
1: пускай
2: играют. Также и, собственно, с самим Кубком мира, который расположен в мяче. Это такая, ну вот действительно ювелирная работа, да, которую можно...
1: Да, это уникальная монета, действительно.
0: А что еще можно подарить человеку, который увлекается футболом?
2: Барбоскиных вот этого, помнишь? Там,
1: кстати говоря...
0: Маленькому человеку.
1: Да, кстати говоря, у нас есть серия монет, в том числе и про Барбоскина. Но вообще с футбольной тематикой довольно-таки много монет. Они очень оригинальные, они необычные, они... имеют сферическую форму, либо вот в форме кубков, как мы видим. Довольно-таки интересно. Ну и плюс, мы уже с вами говорили, одно из наших новых направлений, наши партнеры, да, журнал «Юный нумизмат»,
0: да,
1: подошел как раз к нам в офис, посвященный текущему
2: чемпионату
1: мира по футболу. Да.
0: Друзья, если вы хотите получить журнал, то можете позвонить нам сейчас в эфир по номеру 320-0600. Елена нам каждый раз приносит новые выпуски. Я всегда забираю своему ребенку. И честно признаюсь, что мне кажется, вот начиная так с 5-6 лет, уже пора немножко ребенку рассказывать про финансовую грамотность, в том числе какие-то вот факты про инвестиционные монеты читать. Ну и журнал этими фактами насыщен. Поэтому прям таки сильно рекомендуем.
2: Юль, ну знаешь, вот бывает книга желаний, а вот есть книга «Юный нумизмат», и вот нужно смотреть и вот намеревать что-то себе приятное.
0: Визуализировать, да.
2: Видимо, нет.
0: Елена, а вот вы говорите, монеты, которые, собственно, на футбольную тематику, их больше выбирают, допустим, для тренеров, может быть, для самих спортсменов, может быть, для отцов спортсменов. Вот есть какая-то статистика у вас такая?
1: Прямо вот такой статистики нет, потому что довольно-таки нишевая тема, да, но вообще коллекционеры. Прям коллекционеры, которые именно сами увлекаются футболом, берут себе.
0: А мы еще в курсе, что у вас есть какой-то набор монет именно вот к чемпионату мира.
1: Да, действительно, набор монет, то есть из 4 серебряных монет чемпионат мира по футболу, как раз называется, с золочением, их 4 штуки. Как раз, кстати говоря, в нашем юном нумизмате есть все эти монеты. И в виде кубка, и в виде мяча, и как раз вот эти четыре серебряные монеты тоже присутствуют.
0: То есть такой уже более эффектный вариант подарка, так скажем.
1: Необычный, я бы сказала.
0: Ну и вот тоже есть такой факт, что футбольная тема хорошо работает даже с теми, кто особо, может быть, раньше ни футболом, там, ни монетами не интересовался. Но вот тот самый, наверное, шаг стоит делать, чтобы начать. Потому что если вы понимаете, что в будущем нужно вкладываться, если вы понимаете, что нужно инвестировать, то вот это один из вариантов.
1: Вообще, это именно, наверное, больше коллекционная история. Вы знаете, это больше про эмоции. Когда человек видит вот такую необычную вещь, он еще и понимает, что она из драгметалла, так эффектно оформлена, с цветной печатью, действительно возникает желание приобрести себе что-то вот удивительное на память.
0: Ну и, собственно, как мы уже сказали, вы, во-первых, можете посмотреть вместе со своим ребенком, тем самым заинтересовать ребенка через тему спорта, заинтересовать, я имею в виду, и коллекционными монетами, и инвестиционными, ну и себя, скорее всего, тоже. Даже если вы такой человек, не интересующийся спортом, я думаю, вам однозначно понравится и вызовет эмоции.
1: Кстати говоря, здесь действительно у нас история возникновения футбола, детям будет интересно. Там прототип мячей и так далее.
2: Там такие замечательные истории про футболистов и про то, как Марадона забил рукой, и как Италия не пропустила в 2006-м ни одного мяча, в принципе, да, с игры. Поэтому то, что точно будет по нраву каждому ребенку.
0: Елена, ну и давайте явки, пароли, куда прийти, чтобы посмотреть эти монеты и, возможно, даже начать коллекционировать.
1: Да, мы на том же месте. Бизнес-центр «Тихий», Карла Маркса, 75А, офис 2, 27, с 10 до 6:30 будни.
0: Ну, либо, чтобы посмотреть каталог, вы можете зайти на сайт золотомд.ру.
1: Верно.
0: Елена, вам огромное спасибо. Ждем вас всегда в гости снова. Я напоминаю, что у нас была Елена Алексеева, руководитель красноярского офиса Золотого монетного дома.
2: Золотой человек.
1: Спасибо.
3: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни Гапо, Рагло, Экселент, Акватек. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24santechmarket.rf.
7: Акция действует до ее отмены. ИП Комин Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
7: ИБ Усин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-4049-49.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: О, Тирснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
11: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9:32 прямо сейчас на моих часах. И на правом берегу у нас все свободно, кроме пересечения улицы Александра Матросова, Свердловской, 60 лет октября. Там локальное затруднение.
3: Ну а на левом проблем побольше. На Авиаторов, съезжая с Октябрьского моста, небольшая пробка. Караульная в сторону кольца Шахтеров. Вторая Брянская крайне сильно тормозит при спуске на кольцо. Есть проблемы небольшие на Северном шоссе по обеим сторонам при пересечении с проспектом Котельников. Ну вот эта развязка, я имею в виду. Высотная в направлении центра, и чуть-чуть мы с вами притормозим на Калинина в районе мясокомбината перед кольцом.
1: Красноярск FM.

0: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
1: Лада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
2: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.

0: Губернские аптеки и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
0: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
1: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Без 15:10 в Красноярске. Ребят, конские деньги какие-то вкладываются в разработку видеоигр, и конкретная разработка GTA 6 части обошлась дороже строительства Бурдж-Халифа. Представляешь?
1: Вот это
0: самое высокое здание в мире.
1: Представляешь, а построить игру, видимо, стоит больше.
0: Бюджет новой части игры превысил 2 миллиарда долларов. Это в 400 раз больше, чем потребовалось команде первой GTA тогда в 90-х годах. И вот большая часть ушла, сумма, я имею в виду, ушла не на маркетинг, а на разработку. Угу. То есть какой-то там движок новый, искусственный интеллект продуманный. Говорят, детализация графики какая-то безумная, крышесносная, космическая. И если вот, ну, все это дело не подведет, то прям таки увидит какой-то революционный интеллект.
1: Ну, я могу сказать, за такие-то деньжища и я вам игру склепаю. А вот вы как Atomic Heart, пожалуйста, сделайте. Вот,
0: а
1: не
0: это
1: так
0: что,
1: уж...
0: простите?
1: Это наша замечательная

0: замечательная отечественная игра, которая...
1: Я просто не игрок.
0: Так. Игра, которая действительно там тоже побила мировые рекорды, очень интересная, такая про киберпанк, но в советском реалии. Вот, в общем-то, такая история. Ну, интересно, действительно интересно. Я могу сказать то, что самое-то главное, это что, Юль? Это не играть в игры, а жить жизнь.
1: Ну, ты знаешь, вот здесь говорят, вот в этой новой GTA, там будет такая физика, которая очень сильно удивит, потому что там даже тверкать будут персонажи.
0: Ну, это ладно, вы попробуйте лучше на ветке покачаться, а там вы такую физику узнаете.
2: Завтрак чемпионов.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Медалистам и участникам СВО хотят добавить баллы к ЕГЭ, пишет Лента Дня. В Госдуме предложили ввести единые правила начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы. Бонусы смогут получать медалисты, победители олимпиад, волонтеры, а также прошедшие военную службу, включая участников СВО. Авторы инициативы считают, что сейчас у каждого вуза свои условия, поэтому одинаковые достижения могут оцениваться по-разному. Новый законопроект предлагает установить единый подход по всей стране. Максимально за индивидуальные достижения можно будет получить до 10 дополнительных баллов. МФО запретят навязывать доп. Услуги и прятать риски от заемщика, пишут РИА Новости. Базовый стандарт для микрофинансовых организаций вступает в силу с 1 июля. В нем сделали упор на осознанное согласие заемщика, а не полученное через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, рассказали в Госдуме. Глава Красноярска Сергей Верещагин накануне проверил ход дорожных работ в Солнечном. 130 метров дороги, которая когда-то соединяла микрорайон с Енисейским трактом, были перекрыты из-за сползания оврага больше 10 лет назад. Люди обратились к мэру с просьбой восстановить проезд, и он пообещал, что дорога будет. Этим летом участок начали восстанавливать. Сергей Верещагин в ходе своего 4-го районного маршрута заявил, что проезд скоро откроют, а полноценный ремонт пройдет в следующем году. В джунглях Мексики нашли идеально сохранившийся город Майя, пишет «Комсомольская правда». В заповеднике Каламкуль археологи отыскали нетронутый город Минанбе. На языке майя это переводится как «тропы нет», и это сущая правда. Ученым пришлось прорубать через чащу целых 5 километров. Город прятался от посторонних глаз больше 1000 лет. Исследователи сначала вычислили его с помощью лазерных сканеров самолетов, а потом уже пошли проверять пешком. К своему удивлению, они не нашли там никаких следов грабителей. Все сохранилось в первозданном виде. Там нашли пирамиду высотой 13 метров, дворцы и сложную систему водных каналов. А еще каменные стелы с пугающими надписями. Судя по календарным надписям, город процветал в 9 веке нашей эры, прямо перед закатом этой цивилизации. Теперь ученым предстоит разгадать еще много тайн этого затерянного мира. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск.

0: 10:03 в Красноярске. Всем доброе утро. Здесь завтрак чемпионов Юля Майнгард.
1: Всего Бельмасов, надеюсь, что вы ждали. Это вот мой позвоночник хрустнул.
0: А, да? Ой, мною так вчера хрустел массажист. И меня, знаешь, Сева прекращает. Это флешбеки вчерашнего дня. С одной стороны, огромное спасибо этому мужчине прекрасному, который восстановил действительно мне спину. А с другой стороны, когда он тебе говорит, мы сейчас немножко похрустим.
1: Да. И говорит, выдыхайте, Юля,
0: конечно,
1: выдыхайте.
0: Он говорит, с выдохом уходят все проблемы. Они не уходят.
1: Да, ты такая раз смотришь, и ипотека закрывается. И как-то и вроде бы и машина заправляется бензином.
0: Было бы вообще чудесно, особенно в нынешнее время. Ну, видимо, знаешь, некоторые люди тоже любят какую-то халяву, и поэтому думают, ну, а зачем платить, собственно, когда можно просто взять и забрать. Парнишки нырнули в бассейн и украли живого осетра на рыбном хозяйстве.
1: Вау.
0: В нашем крае это произошло, так, если что. Трое молодых людей, которые, видимо, до сих пор думают, что не везде установлены камеры, они проникли на территорию одного из предприятий. Так вот, один, это, видимо, ну, он у них такой глава, предводитель, он прыгнул в воду, поймал 12-килограммового сибирского осетра и унес его с собой.
1: Голыми руками, прикинь?
0: Ну, то есть живого осетра, голыми руками, такой, пойдем со мной, может, я покажу тебе лучшую жизнь.
1: Может, осетр его звал просто, вот он говорил, пожалуйста, забери меня оттуда.
0: Возможно, это происходило ночью, во сне, да, возможно, при каких-то других обстоятельствах у меня тоже была такая мысль. Но, знаешь, рыбаков нашли быстро. Выяснилось, что парнишки отдыхали в палатках на берегу Красноярского моря. Они, ну, просто решили, что в самом море, наверное, рыба, там же, говорят, достаточно грязная, ее нельзя оттуда есть. А вот с рыбного хозяйства там наверняка все хорошо. Они успели донести рыбу до лагеря и, значит, их нашли и потребовали вернуть осетра на место.
1: Да, но после они уже потом давили не рыбу, а лыбу.
0: Да, и они еще должны будут заплатить 107 тысяч рублей, а еще уголовное дело на них завели, потому что мы сами понимаем, что такое осетр.
1: Вот такие вот дела, ребят.
0: Лет за него можно
1: рыбачьте взять. Лучше на окуньков.
0: Ребят, а если, знаете, вот не любите рыбу, а любите что-то такое мясное, возможно, держите рекомендацию и информацию на правах рекламы. Возможно, вы сейчас стоите где-нибудь на авиаторов, партизана или на красрабе, понимаете, что позавтракать дома вы тупо не успели. Решение есть, сворачивайте на автораздачу во вкусная точка. Во-первых, они работают круглосуточно. Во-вторых, огромнейшее разнообразие меню. Есть и завтраки. Я, допустим, обязательно люблю белковый завтрак, чтобы там омлет был, сырники, возможно. Вот это вот там тоже все можно найти. Ну, еще и, конечно, кофеек, бодрящий эспрессо Тони Гранат или Бамбл кофе.
1: Но если предстоит долгий день, то уже думаете, где бы пообедать. Советую очень новые комбо за 459 рублей от Олеси Иванченко либо Юрия Стоянова. Подробности и бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусный.6+».
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 000 автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.

Страховая компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214 14 11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Ребята, совсем скоро, а именно завтра, стартанет День молодежи. Мы, во-первых, вас поздравляем.
1: Ну, счастья, радости желаем.
0: Да, если вы еще относитесь к этой категории, то есть, да.
1: До 45, да, сейчас у нас?
0: Давай-ка уточним.
1: Давай.
0: Молодежь.
1: Пока
0: возраст.
1: Уточняем, я расскажу то, что на Татышев парк будет вообще там просто феерия.
0: Вот давай, сейчас про возраст. По закону о молодежной политике к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет, но при этом ведутся активные госдискуссии для того, чтобы границу расширить до 45 лет.
1: Вот я уже расширил ее.
0: Короче, мы расширили уже в своем представлении, мы еще не знаем.
1: Ну что, молодежь?
0: Отмечаем. Итак, самая, конечно, основа пройдет и возле БКЗ, и в Татышев парк. Значит, поехали. В этом году праздник, во-первых, проходит под девизом «Мечта, гордость, единство». И полная программа прямо сейчас представлена. Мы стартуем в 12 часов на острове Татышев. Там разные локации. Во-первых, любите компьютерные игры? И даже если вам уже примерно 44, это нормально. Вас там ждут на такой масштабной экспозиции, которая будет посвящена развитию гейм-технологий. Там можно будет в Денди поиграть, в Тетрис, узнать о новинках PlayStation, посмотреть игры 2000-х годов. Короче, немножечко окунуться туда-назад, переварить эту информацию.
1: Я с удовольствием бы. Дальше.
0: В 19 часов мы с вами смотрим какой-то фильм под открытым небом. Что за фильм, нам пока не
1: говорят. Пока секрет.
0: Да. Караоке с оркестром там же в 19:30. Вот. Вообще потрясающе. Я просто была однажды на таком мероприятии.
1: Мурашки, да?
0: Угу.
1: Когда все
0: Здорово.
1: Поют в унисон и красиво.
0: И в 9 вечера на площади возле БКЗ начнется выступление диджей Смэша.
1: Это то, что мы хотели.
0: Но внимание, внимание, есть вот этот пункт со звездочкой. Получить бесплатный билет на День молодежи можно в чат-боте мессенджера Макс.
1: Ну, что поделать, может быть, спросить у кого-нибудь.
0: Вы сами решите, что вам делать. Вот, в общем, ребята, имейте в виду, что, правда, насыщена наша неделя, вообще выходные хорошими событиями. Ну, вы там не забывайте отдыхать, поэтому все бассейны нашего города и за его пределами, конечно же, работают исключительно для вас.
2: Красноярск FM.
3: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ибо Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-40-49.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Разберем дорожную обстановку в Красноярске. 4 балла от Яндекс. На правом берегу у нас есть затруднения по улице Глинки из-за ДТП. Также Александра Матросова с 60 лет октября локально затруднены. Проспект Металлургов на пересечении с Краснодарской у нас придется там постоять немножко в пробке. Так, переместимся мы ближе к центру. А именно, будет трудно нам ехать с коммунального моста в сторону Брянской. Там, знаете, всем известный светофор, на котором нам придется постоять. И самая большая пробка у нас на Высотной и пересечении Свободного проспекта. Тут у нас случилось ДТП буквально недалеко от пересечения. И без того трудно заселенные улицы, к сожалению, сейчас стоят. 4 балла от Яндекс. Всем удачного пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Дамы и господа, дорогие радиослушатели, время не париться на улице от такой погоды, а париться в бане. Представляете, в Москве, в общем-то, лихорадка банная. Потому что сейчас люди массово отказываются от посиделок, от баров, от алкоголя и идут париться в бане. Действительно, масштабные гастрокомплексы для здорового отдыха и такой вид досуга стал намного востребованнее, чем, например, в 24-м году.
1: А мне кажется, в банях всегда парились и, собственно, выбирали такой вид досуга. Просто сейчас, наверное, все поголовно, ты имеешь в виду, туда пошли.
2: Ну, действительно,
1: гораздо
2: больше.
1: А что, люди хотят смыть грехи?
2: Во-первых, сейчас там такие большие гастрокомплексы, что и накормят, и попарят, и сделают массаж, в общем-то, практически спа. Классно же.
1: А я, короче, никогда не могла понять, как можно париться в бане и есть. Ну, то есть ты выходишь такой, попарился, ладно, попить. А когда там тебе приносят еду, значит, потом ты идешь с этой едой в животе в парилку. То есть у меня это никогда вообще не сочеталось.
2: Ну, главное не идти в парную с едой, потому что там будет действительно не сочетаться.
1: Согласна.
2: Хотя если стейк немножко недожарен, то почему бы и нет. Но, в общем-то, жители мегаполисов ищут способ расслабиться, морально отдохнуть без алкоголя. И, походу, в бане стали идеальным вариантом. Поэтому в некоторых комплексах гостей до 36 лет уже 70%, представляешь?
1: Да ты что?
2: Большая часть молодых ребят.
1: Короче, я, наверняка и вы тоже делаете такой вывод в последнее время, что как будто бы раньше нам было совершенно без разницы, во сколько ложиться спать, во сколько вставать. Мы тусили, мы вот действительно были в центре этих событий. И потом, чем старше ты становишься, тем у тебя как бы пропадает вот этот интерес, и тебе в баньку бы куда-нибудь, себе бы куда-нибудь там полежать. А вчера я встречалась со своей сестрой, и нам примерно вот одинаковое количество лет, и мы поняли, что с этим что-то надо делать, потому что разговоры уже как будто переходят за какую-то бабскую черту.
2: Идите веничек нарвите березовый и в баню.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: халатность и хроническая безответственность. А зачем их исправлять? С такими просто не надо связываться.
1: Подожди,
0: как будто бы.
1: А ты видела людей, у которых все эти пять, ну, недостатков?
0: Благо, нет.
1: Я просто встречал.
0: А, да? Серьезно?
1: Да.
0: Это, мне кажется, самый токсичный человек во всем мире.
1: Да.
0: Но следом идут еще одни, как женщины называют, бытовые преступления. Итак, чавканье. Ух, да, бардак в ванной, мусора, который очень долго живет, ну, где-нибудь там в тумбочке, допустим, бесконечные командировки недалеко в туалет с телефоном еще, это тоже очень девчонок раздражает. При этом неумение готовить, любовь к играм, это как бы тоже недостаток, но тот, который девчонки готовы простить. И самое интересное, что вот многие девочки, они прям уверены, что вот-вот можно вычислить такого персонажа по переписке, но потом они спотыкаются о скалу вот этой вот неизвестности, которая разбивает вообще все их принципы, фантазии.
1: Я просто сейчас начал задумываться. В ванной у меня достаточно не очень. Вот. Если мы перейдем куда-то к игровому ПК, тоже бываю там изредка. Блин, так я, получается, что, я red flag?
0: Ты, получается, red flag? Может, ты еще абьюзер? Да, еще какие-нибудь слов тебе попридумываем. Я сейчас список тебе составлю.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские футболисты смогут сыграть на чемпионате мира, пишет лента дня. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в новом чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане осенью 2026 года. Для российских команд это станет одним из первых международных соревнований под эгидой ФИФА после длительного отстранения. При этом взрослые сборные и клубы России по-прежнему остаются вне турниров ФИФА и УЕФА. Европу накрыла волна аномальной жары. Температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, пишут ведомости. Сильнее всего от зноя страдают Франция, Великобритания и Италия. В ряде городов дневные максимумы превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода уже привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Каждый десятый житель Красноярского края живет за чертой бедности. Такие цифры дал свежий рейтинг регионов по доходам населения от РИА Рейтинг. По итогам 2025 года доля бедных в Красноярском крае составила 10,1%. За год она снизилась на 0,9% пункта. Формально неплохо. Но со страной сравнение не в пользу региона. В среднем по России за чертой бедности живет 6,7% населения. То есть в крае бедных в полтора раза больше. Само место в рейтинге выглядит прилично. 37-я строчка из 85. Регионы ранжировали по тому, сколько фиксированных наборов товаров и услуг житель может позволить себе на свои деньги. В лидерах рейтинга, как обычно, северные нефтегазовые округа. Эксперты объясняют это высокими зарплатами газовиков и нефтяников, пишет НГС-24. В Красноярске разработали дизайн стелы к 50-летию Свердловского района. Монумент появится на пересечении улиц Матросовой и Свердловской, пишут горновости. Его украсят изображения знаковых мест района – Бобрового лога, Красноярских столбов, Роева ручья, Ерыгинской набережной и лестницы на Торгашинский хребет. Какие именно символы войдут в оформление, решали сами красноярцы во время голосования. Сейчас специалисты прорабатывают финальные детали проекта, включая подсветку. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Обгорели носы, вот посъела трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 11:03. И здесь «Завтрак чемпионов». Меня зовут Юлия Майнгард.
1: Меня зовут Сева Бельмасов.
0: Мира Андреева. Говорим про нее. Так вот, после того, как она отпраздновала победу в Ролан-Гаррос, ну, она получила бесконечное количество денег, конечно же, за свой труд. Mm-hmm. И ее мама жестко Миру обломала.
1: Так, что она ей не дала?
0: Она, Роблокс? Да, она не дала ей купить слишком дорогую сумку Луи Виттон.
1: Так, подожди, а слишком дорогая сумка, вообще, как это можно посчитать, если она заработала действительно большую сумму денег, и она к этому шла с самого маленького возраста? Сейчас 19 лет, почему себя не может порадовать?
0: Ну, потому что мама сказала, нельзя, потому что она говорит, нет, ты не будешь покупать сумку за такие деньги,
1: дружище. А что ей можно, ну, типа, Зара?
0: Маленькие туфельки Джимми Чу купила. Маленькие
1: туфельки.
0: На пару размеров меньше, видимо.
1: Или только одну, знаешь, туфлю.
0: Возможно. Ну, и ты знаешь, с одной стороны, конечно, когда тебе, там, допустим, еще до 18 лет, я понимаю. А с другой стороны, когда девчонка реально настолько сильно боролась за все это, зачем вы? Почему вы не даете ей осуществить свою мечту? Она и так полдетства провела на теннисном корте.
1: Да, мама Миры Андреевой, пожалуйста, не надо запрещать ей такое. Я понимаю, что финансовая грамотность — это важно, но как будто бы награда в виде сумки Louis Vuitton должна быть. Либо Louis Vuitton, свяжитесь с Мирой Андреевой.
0: Ну да. Либо, знаете, ну хотя бы не запрещайте ей там фастфуд поесть, а тут тоже начнете там, нет, это нельзя тебе, посмотри, это же...
1: Ну вот сейчас мы насоветуем. Ну,
0: я могу, потому что, во-первых, это наша рекомендация, во-вторых, это информация на правах рекламы, и иногда, мне кажется, можно себе это позволить. Тем более, что сейчас «Вкусная точка» выкатили совершенно новое меню, а это меню гриль, так сказать. В общем, там появился большой биг-чикен-бургер, перец-гриль, это... большое, сочное филе куриной грудки в хрустящей золотистой панировке. Сверху кладут ломтики сыра эмменталь, далее свежие помидоры, айсберг, сладкий перец, который приготовлен прямо на гриле, и все это под соусом терияки на булочке с кунжутом.
1: Как вкусно рассказываешь.
0: Каюсь, я вчера попробовала, это реально потрясающе. А если берете, допустим, наггетсы и картошку, то обязательно попробуйте новый соус чили лайм пикадор. Вот это вообще для меня, я люблю такое кисло-сладкое сочетание.
1: Ну, не забывайте, что автораздача работает круглосуточно, парковаться не надо, заехали, взяли и уехали дальше. В приложении еще и баллы прилетят. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+.
2: Завтрак чемпионов!
3: Высший

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.

0: «Арт-бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск».

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. В эту минуту мы обсуждаем, куда можно отправиться в ближайшие выходные. Во-первых, молодежь.
2: Но
1: с праздником!
2: С праздником!
1: С днем молодежи, с наступающим! Сегодня, завтра, ну и, короче, на протяжении выходных мы с вами те или иные мероприятия, концерты, посвященные этому поводу, конечно же, сможем наблюдать. О них мы уже говорили. Ну и давайте поговорим о том, теперь куда можно действительно вот отправиться.
2: Куда?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что опера «На балконе» пройдет 28 июня, уже буквально в воскресенье. Мы вот с конца так пойдем. Это опера, которую будут исполнять, собственно, наши оперные певцы, музыканты из театра оперы и балета Хворостовского, и это будут делать на балконе планеты. То есть вы приходите на шопинг и окультуриваетесь. Даже если вы в шлепках пришли на шопинг, ну, простительно, если вы послушали оперу.
2: Это впервые, когда будет Себастьян Мартынюк петь для людей в шлепках.
1: Кстати, да. Едем дальше. 27 июня гольф-фестиваль. Там будут катание на карах, будут выездные бары, лекции. И мне кажется, вот это то мероприятие, которое нужно посетить. Ты вообще в гольф-клубе бывала в нашем?
2: Я нет. Я играл только в гольф, знаешь, такой маленький, настольный, грубо говоря, даже.
1: Я в такой же футбол играла.
2: Не в карманный, на настольный гольф, то есть аккуратненько.
1: Ну, в общем, если что, имейте в виду. Тоже, опять же, в субботу Сансет, Волкана Парк. Начинаем мы в 13:45. Ну, и это то событие, на которое стоит ехать, потому что каждый год отзывы просто восторженные.
2: Да.
1: Короче, это не просто вечеринка, а в этот раз Sunset будет партнером Центра социально-психологической поддержки воспитанников детских домов «Все свои», представляешь?
2: Вау.
1: То есть здесь они еще и благотворительность сюда замешали. Ребятам огромный респект, и часть средств, конечно же, отправят на проект.
2: Действительно, очень правильно дело делают ребята. Пускай все дальше так и будет.
1: Ну, а сегодня, 26 июня, кино «Во дворике». Значит, мне кажется, пятница, вечер, кинодворик – это прям такой идеальный летний микс. И сегодня в Доме кино мы смотрим аниме «Унесенные призраками». Я вот не особо люблю аниме, но это, конечно же, смотрела, это классика. Поэтому рекомендую вам вспомнить, как оно. В 10 вечера сегодня начало.
2: Для особо суеверных возьмите с собой соль через левое плечо.
3: Завтрак чемпионов!
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 4 балла от Яндекса. Дорогие красноярцы, сейчас разберем, что происходит у нас на дорогах. Улица Глинки все еще продолжает затрудняться. Это мы идем по правому берегу. Также пересечение улицы Крайняя и проспект имени газеты «Красноярский рабочий» у нас затруднен локально. Есть небольшая пробка на улице Александра Матросова, Симафорной и 60 лет Октября. Перемещаемся мы на левый берег. Здесь все еще ведутся дорожные работы по Октябрьскому мосту в сторону Авиаторов. Помимо всего, Металлургов все еще стоит в пробке. Также у нас вторая Брянская. На съезде с кольца произошло ДТП. К сожалению, из-за этого у нас образуется пробка. Если мы переместимся к Высотной, Свободному проспекту, к сожалению, там тоже ДТП, и из-за этого у нас достаточно затруднительное движение. 4 балла от Яндекс, всем успешного и удачного пути.
2: Стоп, машина, эй, машина, стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
5: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
0: Юль, ну есть хорошая новость и плохая. Какую, с какой начать?
1: Давай с хорошей, я все-таки за позитив.
0: Действительно, прямо сейчас многим россиянам отправляют сообщение о том, что на 7,3% их зарплата повысится. Абсолютно у каждого практически. Но плохая новость в том, что это делают мошенники. Пишут они в мессенджерах, да, и, в общем-то, притворяются бухгалтером с вашей работы и начинают радовать повышению зарплаты. Да, просчитались, но где? Просчитались в том, что они пишут и безработным в том числе. Так вот, одна мошенница по имени, ну, как она представилась, Анна, говорит: здравствуйте, Мария Сергеевна, это Анна из бухгалтерии. Я сейчас передаю списки на индексацию зарплаты. Со следующего месяца будет надбавка на 7,3%.
1: А, подожди, давайте будем честны, мы же не знаем, да, своих бухгалтеров прям в лицо, потому что они часто на удаленке работают, и думаешь, Анна была, потому что была.
0: Ну, может, и была, знакомое имя, вот. Ну, в общем-то, и ей отвечает вот конкретно в этой переписке: Анна, какое счастье! А подскажите, пожалуйста, а где я работаю? Я же нигде не работаю. Вот так вот.
1: Да вы что? Вы же дома хозяйка! Что?
0: Ну что, да все, в принципе. Друзья, мы вам не повышаем зарплату, но повышаем настроение. Будьте бдительны.
3: Завтрак чемпионов.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Слада Гранда, вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую Лада Гранда по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на Металлургов 2М. Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан, комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». И оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
3: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Красноярский фэн.
0: Иль, ну, любовь по-французски, это все понятно. А как тебе яичница по-французски? Да еще и на подоконнике.
3: Мне нравится яичница моя, а твоя, знаю, очень пригорелая.
0: Моя очень пригорелая. Ну, в общем-то, Европу накрыла экстремальная жара, и вот местные ребята, инфлюенсеры, блогеры оставили сковородку под палящим солнцем. Затем кинули на нее бекон. Он моментально начал шкварчать и жариться, а потом уже яичко. Ну, пару дней назад во Франции средняя температура по стране достигла 38,2 градуса. Это абсолютный рекорд.
3: Слушайте, ну, опасно, знаешь, потом оставлять посуду вот именно непомытую под таким палящим солнцем, потому что, ну, давайте будем честны, особенно мужчины этому подвержены.
0: Да.
3: Они любят вот это вот не убрать за собой, и потом мы понимаем, что может быть в жару.
0: А ты знаешь, почему яичница может получиться действительно вкусная? Потому что там же во Франции есть рататуй. Подбегает вот этот вот маленький крысеныш и начинает там...
3: Он еще и круассанчики, наверное, да, приносит завтраком. Великолепно. Слушай, а если мы заговорили про рекорды, давай в Британию немножечко переместимся. Там британец, зачем установил такой рекорд, непонятно, но он просидел в ванне с печеными бобами 4 дня.
0: Во-первых, как выглядят печеные бобы?
3: Ну, то есть просто... меня был тот же вопрос. Смотри, во-первых, он... Давай начнем с того,
0: они были изначально сырые, а потом он их запек.
3: Ну, видимо, да. Действительно, он... Говорит, я маринуюсь. Вообще-то я бы хотела мариноваться в тишине и покое, но люди меня все время отвлекали. Ну, видимо, те люди, которые начали там его снимать и так далее.
0: Печеные бобы — это вот те, которые в банке, ты поняла, в консервной.
3: Ну, видимо, да. Но он же, такой же и сидел.
0: И они же не очень как-то, ну... приятные.
3: Ну, это для тебя не очень приятно. Для него нормально, тем более, что он 4 дня, он реально там ночевал. Он говорит, ночевку в ванне могу сравнить со сном в холодильнике. Единственными удобствами для него стали обогреватели 30 минут в день на походы в туалет. По нужде, все.
0: Хорошо, что хоть он выходил, а не мариновался вместе со своими нуждами.
3: И ты понимаешь, что самое страшное, что такой рекорд уже один человечек до него ставил. И вот здесь, вот, мне кажется, эту болезнь можно как-то уже обозвать.
0: То есть он даже не побил?
3: Он побил.
0: А, побил.

0: побил предыдущий рекорд, да. И ему, конечно, выплатили деньги, но хотя бы есть какая-то у него доля разумности и адекватности, он эти собранные деньги отправил на благотворительность. Короче, вот немножечко молодец. Оправдался. Но, знаете, вот если вы действительно думаете, что такое red flag, вот посмотрите, там на внешности все написано. Ну и, собственно, по поступку можно тоже судить. Друзья, ну а мы с вами прощаемся. Сегодня классно провели этот утренний эфир. Прощаемся до понедельника. Вы, пожалуйста, наслаждайтесь этим летом. Вы, пожалуйста, не упускайте ни единой минуты и возможности.
1: Действительно, первый месяц уже заканчивается, поэтому с вами были замечательнейшие, как и наш эфир, конечно же, Юлия Майнгард.
0: И Сева Бельмасов. Всем пока.
1: Пока.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ разработан Минэкономразвития по поручению президента, пишут ведомости. Законопроект предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. В Минэкономразвития пояснили, что инициатива направлена на решение проблемы, когда поставщик, вложивший значительные средства в производство продукции, под конкретный заказ остается без полноценной компенсации, если заказчик отказывается от исполнения договора на завершающей стадии. В Красноярске проходят рейды по парковкам для инвалидов, сообщает мэрия Красноярска. Накануне специалисты службы городовых совместно с сотрудниками госавтоинспекции проверили парковку у новой городской поликлиники номер 3. Во время проверки зафиксировали два нарушения. Теперь владельцев машин оштрафуют. Работа по пресечению подобных нарушений усилена по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. За последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано примерно 500 автомобилей, находящихся на парковочных местах для инвалидов. Из них 30 машин не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Материалы по ним собраны и направлены в ГАИ. Напомним, за парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Автомобиль также будет эвакуирован на штрафстоянку. Водитель будет дополнительно оплачивать расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке. Сообщить о нарушениях вы можете через платформу обратной связи, приложив фотографию. Первый рейс в Геленджик накануне отправился из Красноярска, пишут Горновости. Теперь попасть на один из самых популярных курортов Черноморского побережья можно напрямую. После пятилетнего перерыва направление снова открыто, рассказали в аэропорту краевой столицы. Рейсы авиакомпании «Нордстар» будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд, пишет лента дня. Австралиец выдал крик громкостью 122,4 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». В седьмой попытке ему удалось превзойти достижения, державшиеся с 1994 года. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками. Важнее беречь связки. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
3: Горячее солнце. Горячее солнце.
4: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Ассаламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику ЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар. 24.ru.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт акваториапарк.ру.
4: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 24сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК Бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
3: Акция действует до ее отмены. ИБ Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне активно скупают флешки, несмотря на распространение облачных хранилищ. В первые три месяца 2026 года в России купили 2 миллиона 217 тысяч флешек. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, пишет Борус. Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. Об этом говорится в сообщении визового центра страны. Документы рекомендуется подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки. Увеличение сроков обработки заявок объяснили высоким спросом на оформление виз. По данным Ассоциации туроператоров России, до этого максимальный срок рассмотрения документов составлял 40 дней. У похоронного магната хотят забрать землю, где 7 лет не могут построить крематорий, сообщает «Проспект Мира». Прокуратура просит признать недействительными договоры аренды участка у БДЛК и последующую продажу этой территории. Договоры заключили в 2019 году Красноярский крематорий Вадима Абдулина и Департамент городского имущества. Суд уже запретил компании передавать землю, заключать сделки по ней и вести строительство. Другие детали разбирательств пока неизвестны. Следующее заседание назначено на 5 августа. В Красноярске на центральной набережной открылась бесплатная детская игровая, пишет НГС-24. Площадку оборудовали в здании галереи «Енисей». Попасть туда можно через вход в нат-центр, но регистрироваться на экскурсию для этого не нужно. Речь о филиале детского развлекательного комплекса «Грикленд». Компания открыла на Дубровинского благотворительный проект площадью в 200 квадратных метров. В филиале есть песочница с керамическим песком, игрушки, большой сухой бассейн с шариками, горка, понос деталей, деталями лего и обучающие парты. Он полностью бесплатный для детей до 9 лет, доступный для жителей города и гостей. Расчет на то, что многие гости, которые, например, будут прогуливаться летом, приезжать из соседних регионов, могут зайти и познакомиться с Грикленд'ом в новом формате. Каждый второй россиянин скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва, перед сложными задачами или ближе к концу дня, когда накапливается усталость. Самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными и лайфстайл-контент. При этом отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение, другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Впрочем, большинство сотрудников укладываются в полчаса просмотра за рабочий день, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875.

0: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Nightcar24.ru.
8: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

информация на правах рекламы особенно полезна тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империи Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор, аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты, оплата исключительно по документам. Звоните 8 903 922 77 77.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
4: 24santechmarket.rf. Здесь вы найдете польские ванны «Экселент» в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». 24santechmarket.rf.
5: ИП Корнев Денис Валерьевич. Огранин 307-246-822-600-090.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подогревать.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах накануне ввели в Красноярском крае, сообщает ТВК. В регионе запретили фотографировать, а также публиковать данные о военных, топливно-энергетических, промышленных и других объектах. За нарушения предусмотрены штрафы. Указ подписал губернатор Михаил Катюков. Запрет не распространяется на информацию, которую официально публикуют органы власти. Кабмин определил, что войдет в цифровой профиль мигранта, который запускается в стране с начала июля. Он будет содержать имя, пол, возраст, судимость, сроки постановки на учет, сведения о праве управления автомобилем или судном и владение ими, об имеющейся недвижимости, разрешении на работу и банковских счетах. Также будут дополнительные сведения, например, темы курсовых и дипломных работ и результаты экзаменов, пишет ТАСС. Хостелы в жилых домах предложили открывать только согласие жильцов, пишет газета.ру. Такую инициативу предлагают в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что чаще всего жильцы жалуются на хостелы для трудовых мигрантов. При этом предприниматели игнорируют недовольство людей, что вызывает конфликты. Напомним, закон запрещает размещение гостиниц и хостелов в жилых помещениях домов с октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд и затем открыть бизнес. У 99 жителей Красноярского края диагностировали опасные болезни после присасывания клещей. С начала сезона клещевой вирусный энцефалит выявлен у 49 человек, клещевой боррелиоз у 43, сибирский клещевой тиф у 6, анаплазмоз у 1, рассказали в Роспотребнадзоре. За 2026 год от членистоногих пострадали 12 357 жителей, а за последние 7 дней 1703 человека, пишут Горновости. Этикетки для арбузов с указанием уровня сладости придумали в Южной Корее, пишут РИА Новости. Сладость указывают в уровнях БРИКСа. Это содержание сахарозы на 100 граммов сока. В супермаркетах говорят, что при уровне 11 арбуз большинству кажется сладким, а при 9 нет. Оценивают сладость ягод с помощью света на спецоборудование, но точного вкуса оно не гарантирует. Есть еще кислотность, аромат и текстура мякоти. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце. Горячее солнце.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжор.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
6: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар. 24.ru.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Медалистам и участникам СВО хотят добавить баллы к ЕГЭ, пишет «Лента дня». В Госдуме предложили ввести единые правила начисления дополнительных баллов при поступлении в вузы. Бонусы смогут получать медалисты, победители олимпиад, волонтеры, а также прошедшие военную службу, включая участников СВО. Авторы инициативы считают, что сейчас у каждого вуза свои условия, поэтому одинаковые достижения могут оцениваться по-разному. Новый законопроект предлагает установить единый подход по всей стране. Максимально за индивидуальные достижения можно будет получить до 10 дополнительных баллов. МФО запретят навязывать доп. Услуги и прятать риски от заемщика, пишут РИА Новости. Базовый стандарт для микрофинансовых организаций вступает в силу с 1 июля. В нем сделали упор на осознанное согласие заемщика, а не полученное через галочки, визуальные уловки или юридические формулировки, рассказали в Госдуме. Глава Красноярска Сергей Верещагин накануне проверил ход дорожных работ в Солнечном. 130 метров дороги, которая когда-то соединяла микрорайон с Енисейским трактом, были перекрыты из-за сползания оврага больше 10 лет назад. Люди обратились к мэру с просьбой восстановить проезд, и он пообещал, что дорога будет. Этим летом участок начали восстанавливать. Сергей Верещагин в ходе своего 4-го районного маршрута заявил, что проезд скоро откроют, а полноценный ремонт пройдет в следующем году. В джунглях Мексики нашли идеально сохранившийся город Майя, пишет «Комсомольская правда». В заповеднике Каламкуль археологи отыскали нетронутый город Минанбе. На языке майя это переводится как «тропы нет», и это сущая правда. Ученым пришлось прорубать через чащу целых 5 километров. Город прятался от посторонних глаз больше 1000 лет. Исследователи сначала вычислили его с помощью лазерных сканеров самолетов, а потом уже пошли проверять пешком. К своему удивлению, они не нашли там никаких следов грабителей. Все сохранилось в первозданном виде. Там нашли пирамиду высотой 13 метров, дворцы и сложную систему водных каналов. А еще каменные стелы с пугающими надписями. Судя по календарным надписям, город процветал в 9 веке нашей эры, прямо перед закатом этой цивилизации. Теперь ученым предстоит разгадать еще много тайн этого затерянного мира. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы. Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. If you don't like something...

0: Радио. Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: на Красноярск ФМ. За окном потрясающий, по-настоящему летний день. Жара неимоверная. Если вы сейчас в автомобиле жаритесь, варитесь, паритесь, неважно в каком бы состоянии, хочется чего-то свежего, хочется чего-то вкусного, хочется чего-то холодненького, то прямо по курсу заворачивайте на ближайшую автораздачу «Вкусно» и точка, например, на «Авиаторов» или на «Партизана» Железняка. Из прохладной машины можно даже не выходить. Открываете окно, берете ледяной эспрессо тоник «Гранат». Вот только представьте, терпкий кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда в большом запотевшем стаканчике. Или же яркий бамбл кофе с апельсиновым соком бодрит и охлаждает моментально. Берете напиток, делаете глоток, и жизнь снова прекрасна. Можно двигаться дальше. При заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Спасайтесь от жары во «Вкусные точка». Копите баллы и забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+. Информация на правах рекламы.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня. У официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ПАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
3: Ибо Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-49-49.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские футболисты смогут сыграть на чемпионате мира, пишет лента дня. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в новом чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане осенью 2026 года. Для российских команд это станет одним из первых международных соревнований под эгидой ФИФА после длительного отстранения. При этом взрослые сборные и клубы России по-прежнему остаются вне турниров ФИФА и УЕФА. Европу накрыла волна аномальной жары. Температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, пишут ведомости. Сильнее всего от зноя страдают Франция, Великобритания и Италия. В ряде городов дневные максимумы превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода уже привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Каждый десятый житель Красноярского края живет за чертой бедности. Такие цифры дал свежий рейтинг регионов по доходам населения от РИА Рейтинг. По итогам 2025 года доля бедных в Красноярском крае составила 10,1%. За год она снизилась на 0,9% пункта. Формально неплохо. Но со страной сравнение не в пользу региона. В среднем по России за чертой бедности живет 6,7% населения. То есть в крае бедных в полтора раза больше. Само место в рейтинге выглядит прилично. 37-я строчка из 85. Регионы ранжировали по тому, сколько фиксированных наборов товаров и услуг житель может позволить себе на свои деньги. В лидерах рейтинга, как обычно, северные нефтегазовые округа. Эксперты объясняют это высокими зарплатами газовиков и нефтяников, пишет НГС-24. В Красноярске разработали дизайн стелы к 50-летию Свердловского района. Монумент появится на пересечении улиц Матросова и Свердловской, пишут Горновости. Его украсят изображения знаковых мест района – Бобрового лога, Красноярских столбов, Роева ручья, Ерыгинской набережной и лестницы на Торгашинский хребет. Какие именно символы войдут в оформление, решали сами красноярцы во время голосования. Сейчас специалисты прорабатывают финальные детали проекта, включая подсветку. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет,
8: хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: On va danser le rosé bonbon comme un accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je dansais, il me...

0: бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
5: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
7: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся. На яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Найткар.
10: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
10: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
10: Найткар24.ру.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

СМИ Красноярск-ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

на Красноярск ФМ, и мы всем городом продолжаем либо мириться с жарой, либо наслаждаться летом. Здесь уже у всех мнения разные. И у меня для вас немного полезной информации на правах рекламы. Оказывается, многие в Красноярске до сих пор еще не знают, что автораздача во вкусные точка работает круглосуточно, то есть 24/7. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Загибать буду я, ваши руки исключительно на руле, не забываем. Волочаевская 44, Перенсона 4, Молокова 43, Авиаторов 60, Карасараб 195 и Партизана Железняка 36. А куда бы вы ни отправились, точка всегда рядом. Если вы сейчас катаетесь по делам или же просто вот решили прокатиться по городу и захотелось чего-то вкусного и мощного, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса, которые жарят вообще без капли масла. Тающий чеддер и свежие овощи. А на десерт нежное мороженое Айс Делюкс со сладким ананасом и семечками питахайи. Вкусно так, что вот реально язык можно проглотить. Я пробовал, невероятно вкусно. Так что запоминайте адресам, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка».

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: 24santechmarket.rf. Здесь большой выбор акриловых и чугунных ванн европейских и российских производителей в наличии и под заказ. Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар».
3: Сайт 24santechmarket.rf. ИП Корник Денис Валерьевич. Огорни 307-246-822-600-090.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ разработан Минэкономразвития по поручению президента, пишут ведомости. Законопроект предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. В Минэкономразвития пояснили, что инициатива направлена на решение проблемы, когда поставщик, вложивший значительные средства в производство продукции, под конкретный заказ остается без полноценной компенсации, если заказчик отказывается от исполнения договора на завершающей стадии. В Красноярске проходят рейды по парковкам для инвалидов, сообщает мэрия Красноярска. Накануне специалисты службы городовых совместно с сотрудниками госавтоинспекции проверили парковку у новой городской поликлиники номер 3. Во время проверки зафиксировали два нарушения. Теперь владельцев машин оштрафуют. Работа по пресечению подобных нарушений усилена по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. За последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано примерно 500 автомобилей, находящихся на парковочных местах для инвалидов. Из них 30 машин не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Материалы по ним собраны и направлены в ГАИ. Напомним, за парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Автомобиль также будет эвакуирован на штрафстоянку. Водитель будет дополнительно оплачивать расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке. Сообщить о нарушениях вы можете через платформу обратной связи, приложив фотографию. Первый рейс в Геленджик накануне отправился из Красноярска, пишут Горновости. Теперь попасть на один из самых популярных курортов Черноморского побережья можно напрямую. После пятилетнего перерыва направление снова открыто, рассказали в аэропорту краевой столицы. Рейсы авиакомпании «Нордстар» будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд, пишет лента дня. Австралиец выдал крик громкостью 122,4 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». В седьмой попытке ему удалось превзойти достижения, державшиеся с 1994 года. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками. Важнее беречь связки. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
1: Всем привет, 17.03, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Трайгубова у микрофона. Да, сегодня буду одна рассказывать вам о прелестях, которые у нас за окном происходят. Но я думаю, что вы их и без меня видите. Но в целом, как будто бы... А чего мы ждали после такой духоты, после таких жарких дней? Как будто бы немножечко нужно сбавить вот эти вот обороты и так отдохнуть немножечко. Может быть, где-то посидеть дома. Главное, не нервничать, не переживать. Я понимаю, сейчас, скорее всего, вы стоите в жутчайших пробках, не можете продвинуться ни на сантиметр, но вот бывает такое, мы все это знали. Прогноз погоды наверняка многие смотрели, поэтому ничего страшного, я надеюсь, что с вами не произойдет. И вот, кстати, к нам тоже еле-еле по пробкам, но все-таки успела добраться ленинградецкая руководитель внешних проектов ТЮЗа. Лен, привет.
4: Привет.
1: Не просто так она пришла, не для того, чтобы поддержать меня сегодня одну в студии, а для того, чтобы рассказать про суперклассный фестиваль, который уже далеко не в первый раз у нас пройдет. Называется он «Язык мира». Давай для начала так, может быть, кто-то не сталкивался, скажем так, с ним никогда. Может быть, кто-то очень абстрактно его знает, но что это за фестиваль у нас в городе проходит и вот какие его суперклассные вещи.
4: Ну, уже 8 лет Красноярский театр юного зрителя создает, организует, привозит фестиваль «Язык мира». Мы привозим лучшие спектакли, которые создавались в течение там нескольких лет, последнего года, когда мы это проводим. Мы привозим спектакли для семейной аудитории, чтобы всем жителям нашего города было на что посмотреть.
1: Угу. Ну, а вот что такое самое, может быть, яркое, впечатляющее уже за прошедшие годы было? Что вот, может быть, особенно запомнилось? Или что-то такое привезли, что, ну, никогда в жизни не было бы возможности, например, привезти?
4: Ну, мне кажется, самое яркое событие было это «Ремюминаж», когда мы перекрывали улицу Мира, улицу Вавилова. Это большое шествие с световыми медузами. Мне кажется, тогда собиралась большая часть города посмотреть на это бесплатное шоу.
1: Ну, и вообще, в принципе, да, был же еще уличный театр «Небесная карусель», по-моему, да?
4: Да, мы ее привозили дважды. Вот в позапрошлом году она была у нас на острове Татышев. И ранее в районе Вавилова, там, Южного берега, вот в том районе.
1: Общем, познакомили нас, в общем, с таким явлением, как уличный театр, о чем, возможно, мы не очень хорошо знали. Я же правильно понимаю, что вот обычно, когда говорят про театр, ну, это что-то такое, значит, поход родителей очень серьезных на какие-то серьезные драматические театры. Но ваши спектакли, они вы все-таки широкую аудиторию берете, правильно?
4: Ну, да.
1: От детей до взрослых.
4: Нам важно, чтобы и 6+, и 12+, и подростки, тем более они могут ходить бесплатно по Пушкинской карте, ходили на спектакли, на которые в Москве иногда, или там в Тюмени, в Омске, в Санкт-Петербурге, иногда сложно попасть. А на фестивальных показах в Красноярске можно, не надо ехать в Москву для этого или в Санкт-Петербург.
1: А случайно ли, что фестиваль такой зародился в Красноярске? Именно вот такой театральный, который имеет возможность привести действительно жемчужины, скажем так, театрального искусства со всей страны.
4: Слушайте, наверное, без ложной скромности, это идея, мечта нашего директора Натальи Кочерашвили, которая всегда родила и радеет за то, чтобы детки и взрослые могли увидеть лучшее, созданное в стране. Потому что мы, правда, живем достаточно далеко, и добраться, я еще раз повторюсь, до каких-то знаковых театральных постановок в моменте сложно. И мы стараемся смотреть, так же, как режиссер нашего театра Мурат Абулкатинов, они выбирают вместе то, чтобы они сами, наверное, и эксперты, и представители «Золотой маски», мы их фестивали смотрим, безусловно, могли увидеть в Красноярске. Ну, забегу вперед, да, но, например, в списках не значился спектакль, который мы привозим в этом году. Буквально там 4 дня назад, да, взял «Золотую маску» в Омске как лучший спектакль, поэтому... А мы его привозим, да, то есть так совпало. Да, он еще не был номинирован, а мы его уже везем.
1: А насколько, допустим, сложно договариваться с театром? Сколько охотно они откликаются, едут к нам сюда показать свое мастерство, творчество?
4: Знаете, с каждым годом легче, потому что фестиваль набирает обороты, его знают, все говорят, а мы про вас слышали, а запланируйте нас. Даты все время смещаются, это либо конец августа, либо начало сентября. Это все связано с тем, что все театры в России, они также отдыхают, как и в Красноярске. И потом мы стараемся выстроить их график так, чтобы они успевали к нам приехать и у себя сезон открыть.
1: Ну, здорово, мы еще поговорим непременно уже не про историю фестиваля, а непосредственно, что нас ожидает в этом году. И сюрпризики тоже будут, поэтому оставайтесь с нами, совершенно скоро вернемся.
5: Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mall.ru.
8: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
9: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Скумтигей инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
10: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Вот уже 17:18, но все еще антипробочное шоу «Навигатор». С вами Аня Трегубова в студии и со мной Лена Городецкая, руководитель внешних проектов ТЮЗа, рассказывает нам про уже 8-й фестиваль «Язык мира». Мы уже немножечко рассказали, вспомнили, скажем так, историю, с чего все начиналось, как все развивалось. Но нам, конечно же, интересно, что будет в этом году. Давай, наверное, для начала скажем, в какие сроки все это, напомним, еще раз пройдет. И что интересного-то в этот раз привезли? Везете?
4: Мы везем разные спектакли. Uh-huh. Давайте начнем с того, когда пройдет фестиваль. Он пройдет с 4 по 17 сентября 2026 года. Это как бы открытие театрального сезона, наверное, во всем Красноярске. Uh-huh. Везем мы разные спектакли. Сам наш хедлайнер, это в списках не значился, это спектакль театра Олега Табакова, в главной роли Машков, Владислав Миллер. Будет девушка, кстати, в этом спектакле, которая проходила отбор в красноярском ТЮЗе в школу Олега Табакова, и теперь она звезда.
3: О, да. Про нее на Матросской тишине еще, по-моему, говорили.
4: Да, когда, она тоже была, да. Мы везем прекрасный спектакль «Людвиг XIV», тут-то единственное. Если вы были в красноярском ТЮЗе и видели постановку «Карлик нос», она у нас достаточно популярна. Вот это ее работа только в Тверском ТЮЗе. Я знаю, что «Золотая маска» для нее должна была даже сделать какую-то отдельную номинацию, поскольку он очень детский, очень красочный, и она вот... Честно могу сказать, создает какую-то магию на сцене, особенно для детей. Это прям можно вот несколько раз ходить на этот спектакль. На «Карлик нос» я ходила дважды, поэтому я жду, когда привезут «Людвиг», и тут единственное, потому что про него много хорошего я читала. Вот. У нас будет интересная история Юры Квитковского. Это рэп-спектакль Московского губернского театра «Ревизор». Это для подростков, мне кажется, идеально послушать «Ревизора» в речитативе от артистов, да, другого театра, Московского губернского театра. Мы также работаем с «Краем» в этом году. Мы привезем Шарыпова и Лесосибирск. У нас будет «Мертвые души», том 2. И Андрей Хисамиев, который сейчас режиссер в нашем театре, он поставил в Шарыпова «Записки доктора Б». И вот вы знаете, говорят, что... Мы сами смотрели, и не просто говорят, а говорим. Это очень хорошо. Это впечатляюще, да. То есть нам важно, что мы возим спектакли из разных городов, чтобы не было вот этого... Вот они привезли только из Москвы. Москвичей, нет. Классные спектакли создаются по всей России, и это очень важно.
3: А вот спектакли, там все-таки больше какого-то, скажем так, современного прочтения, или все-таки вот классика тоже имеет еще значение, на нее охотно ходят, скажем так, и охотно смотрят?
4: Классика имеет значение, безусловно, если люди видят знакомое название, где произведение, которое они читали в школьной программе, это 70% успеха спектакля.
3: Все-таки на это хватает.
4: Да, мы везем постановку «Белые ночи», и вот мы так внутри себя всегда ставим ставки, какие спектакли пойдут первые, какие вторые. «Первые ночи» просто взлетели у нас, «Белые ночи». Вот. И люди прям смотрели, потому что Санкт-Петербургский театр, вот сразу такая статусность, все хотят. У нас будет прекрасный спектакль с Юлией Пересильд «Вафельное сердце». Вот у меня коллеги ходили в Москве на этот спектакль, писали у себя в социальных сетях о том, что, блин, мы не успеваем, но вот всем рекомендуем. Ну и Юлия Пересильд сегодня, конечно, такая...
3: сейчас, да, на нее пойдут.
4: Но хочется, чтобы шли не на нее, а на спектакль. Вот. И хотелось сказать по поводу, вот опять же, рэп-спектакля и тайминга, как мы выставляем спектакли, да, то есть у нас есть разные дни и время, когда выходит спектакли. То есть есть вечерняя форма, есть дневная форма. Вот, например, рэп-спектакль «Ревизор» — это классная возможность школам, например, провести на этом спектакле урок литературы. Да, потому что, во-первых, это пушкинская карта, то есть школьники не будут тратить деньги на покупку билета, да, своих родителей. Это спектакль там дневной, там, в 3-4 часа дня после школы. Классно. То есть вы только вышли там 1 сентября, 2 только вышли
3: в новый учебный год.
4: Да, и сразу у вас не просто театр, а еще Московский губернский, еще и рэп. И есть что обсудить.
3: Слушай, ну, на самом деле, очень действительно здорово. Я вот неоднократно была на спектаклях. Это, правда, просто супер крутая возможность. Поэтому спасибо, что поделилась. Все подробности ищите, конечно же, в социальных сетях театра, на сайте. И вот обязательно приходите в ТЮЗ. Спасибо тебе большое. Пока.
4: А у нас был же еще сюрприз.
3: А это я расскажу чуть позже, поэтому не отключайтесь.

0: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Дивснайпер», УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Найткар.
14: Найткар.
13: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
14: Официально, по договору.
13: Подбор и доставка. Свои автовозы.
14: Найткар24.ру.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 17.35, антипробочное шоу «Навигатора», Аня Троегубова. Ну что, как там ваши дела? Расскажите ко мне срочно. Ой, у меня аж голос пропал, потому что я посмотрела, что 10 баллов в Красноярске. Я бы, конечно, могла вам рассказывать о том, какие у нас дорожные затруднения. Простите, проблема в том, что затруднения дорожные везде, просто повсеместно. Все, что около центра и там на прилегающих территориях, это, конечно, какая-то грусть. И особенно печально, что есть и аварии. Пожалуйста, соблюдаем, да, сейчас, особенно в дождь, и расстояние между автомобилями, и скоростной режим. И просто чуть более внимательно смотрим по сторонам, дорогие мои. Дождь, я, кстати, не посмотрела, закончится он или нет, но это все скоро закончится и будет непременно лучше. Поэтому вы держитесь, пожалуйста, я с вами для того, чтобы вам хотя бы какое-то прекрасное настроение попытаться вас отвлечь от того, что происходит вокруг. Вот, на что еще хочется сказать. Я напомню, что вот буквально несколько минут назад рассказывали мы про фестиваль «Язык мира», который совсем скоро, в конце лета, пройдет в нашем городе. Можно будет увидеть замечательные спектакли, лучшие спектакли, между прочим, со всей страны. И у нас есть пригласительный для вас. Вы сможете попасть на спектакль «Людвиг XIV. И тут-то единственное». Вот, для того, чтобы этот замечательный спектакль получить и 6 сентября 2026 года на него сходить, вам нужно первым сейчас написать в комментариях в группе ВКонтакте к посту «Хочу на фестиваль «Язык мира». Вот кто первый это сделает, тому пригласительный и достанется. Вот смотрите меня в камеру, я вам его показываю. В общем, поэтому поторопитесь, напишите побыстрее. Что, у нас, значит, сейчас дождь, а вот... Если бы мы сейчас были на Тайване, то могли бы попасть на замечательный арбузный карнавал. Представляете, оказывается, вот я не знала, Тайвань является, один из городов, является, скажем так, родиной арбузов на Тайване. И там выращивается около 60% всех арбузов на острове. Собственно, эту особенность решили местные жители подчеркнуть. И вот проводят замечательный парад, конкурс, фестиваль, вот как хотите это называйте. И вот здесь, судя по фотографиям, действительно, как-то преображают арбузы, о них различные из них фигурки делают, какие-то глаза огромные на них приклеивают. Вот, и выглядит на самом деле очень забавно, очень так интересно и необычно. Вот, и если вдруг хотите так немножечко умилиться и похохотать, то можете поискать фотографии там прям по центральной улице в городе. Их выставили огромное количество. В общем, невероятно красиво это все выглядит. И мне кажется, что, вот, конечно же, попасть на такую вечеринку хотелось бы. И как-то вот прикоснуться, и свое творчество одновременно продемонстрировать, и вот, значит, арбуз попробовать. Я, кстати, еще в этом сезоне не успела попробовать, но вот, наверное, сейчас этим озадачусь, поэтому прямо сейчас нет, но в ближайшее время, но пока ненадолго отойду.
2: Навигатор.
3: Продолжайте движение.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
3: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование» и «Оферта».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», Бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: 24сантехмаркет.рф. Здесь вы найдете проверенные временем европейские инсталляции ГРОЭ, ТЦ, Алькапласт. Скидка 10% в наличии на складе. Ждем вас на Вавилова в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
8: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнем».

0: магазин 24 Intex на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: ИП Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: 17:49, антипробочное шоу «Навигатор», Аня Трайгубова в эфире, с вами здесь нахожусь. Знаете что, тут назвали города России самыми ленивыми жителями. Так, у вас есть ровно 2 секунды сделать ставочки на то, входим ли мы в этот списочек или нет. Итак, значит, главный лентяй находится в Нижнем Новгороде, Перми и... Воронеже. Жители этих городов мечтают либо сократить свое рабочее время, либо вообще никогда не работать. Ну, мне кажется, что вообще никогда не работать мечтали все, не только в этих трех городах. А есть, кстати, трудоголики, которые готовы работать более 8 часов в день. Ну, это просто какие-то сумасшедшие люди. В Краснодаре и Ростове-на-Дону. Ну, знаете, там, значит, как будто бы потеплее немножечко. Я думаю, что вот, понятно, да, не сибиряки готовы чуть больше работать, а как раз-таки на юге нашей страны, но еще раз повторюсь, там тепло, наверное, может быть, как-то чуть покомфортнее работается, если, конечно же, это не слишком жаркий день. А у нас как будто бы зимой, действительно, когда короткий световой день, хочется больше лежать, сидеть на окне, знаете, вот это вот девчачье, грустить о нем. Вот, поэтому, но про нас ничего не сказали, но мы с вами, я думаю, что просто молодцы. Мы готовы, мы, как сказать, рационалисты, готовы трудиться столько, сколько нужно в конкретно данный момент. Но, кстати, если вот вы хотите не только трудиться, но, может быть, там немножечко как-то себя развлечь. Правда, дождливые грядут выходные, но, тем не менее, там будут какие-то промежутки без дождя. То вот, например, на острове отдыха появились открытые корты для пиклбола. Это, говорят, достаточно такой популярный

вид спорта, у нас он тоже набирает обороты, да, у нас есть падл, а вот пиклбол немножечко тоже на это похож, там играют такими ракеточками, что-то сродни микротеннису, я бы назвала это так, микробольшому теннису. Вот, поэтому поиграть можно, вдруг вот вы мечтали чему-то обучиться новому, говорят, вот во Вьетнаме, по-моему, это невероятно популярно, и там вот буквально на каждом шагу все играют, всем нравится, взрослые, дети, среднего возраста люди, вот, если вдруг ездили и тоже заинтересовались, то вот, пожалуйста, в Красноярске теперь этим заняться можно. Ну, что ж, держитесь там. Знаю, что действительно немножечко пробочки, но давайте так, мы все это сможем пережить, все это сможем пройти, и все у нас будет замечательно. Тем более сегодня пятница. Просто будем стараться держаться позитивно. Сейчас

0: 98 Красноярск.
1: Красноярск
0: зарегистрирован Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россияне активно скупают флешки, несмотря на распространение облачных хранилищ. В первые три месяца 2026 года в России купили 2 миллиона 217 тысяч флешек. Это самый высокий показатель за последние 5 лет, пишет Борус. Италия увеличила срок оформления виз для россиян до 60 дней. Об этом говорится в сообщении визового центра страны. Документы рекомендуется подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты начала поездки. Увеличение сроков обработки заявок объяснили высоким спросом на оформление виз. По данным Ассоциации туроператоров России, до этого максимальный срок рассмотрения документов составлял 40 дней. У похоронного магната хотят забрать землю, где 7 лет не могут построить крематории, сообщает «Проспект Мира». Прокуратура просит признать недействительными договоры аренды участка у БДЛК и последующую продажу этой территории. Договоры заключили в 2019 году Красноярский крематорий Вадима Абдулина и Департамент городского имущества. Суд уже запретил компании передавать землю, заключать сделки по ней и вести строительство. Другие детали разбирательств пока неизвестны. Следующее заседание назначено на 5 августа. В Красноярске на центральной набережной открылась бесплатная детская игровая, пишет НГС-24. Площадку оборудовали в здании галереи «Енисей». Попасть туда можно через вход в нацентр, но регистрироваться на экскурсию для этого не нужно. Речь о филиале детского развлекательного комплекса «Грикленд». Компания открыла на Дубровинского благотворительный проект площадью в 200 квадратных метров. В филиале есть песочница с керамическим песком, игрушки, большой сухой бассейн с шариками, горка, понос деталей, деталями лего и обучающие парты. Он полностью бесплатный для детей до 9 лет, доступный для жителей города и гостей. Расчет на то, что многие гости, которые, например, будут прогуливаться летом, приезжать с соседних регионов, могут зайти и познакомиться с Грикленд'ом в новом формате. Каждый второй россиянин скрывает от начальства просмотр коротких видео на работе. Опрос показал, что большинство сотрудников регулярно листают короткие ролики в течение рабочего дня, но предпочитают это делать незаметно для коллег и руководства. Чаще всего видео включают во время обеденного перерыва, перед сложными задачами или ближе к концу дня, когда накапливается усталость. Самыми популярными остаются смешные ролики, видео с животными и лайфстайл-контент. При этом отношение к такой привычке оказалось неоднозначным. Одни говорят, что ролики помогают отвлечься и поднять настроение, другие признаются, что после просмотра испытывают чувство вины за потерянное время. Впрочем, большинство сотрудников укладываются в полчаса просмотра за рабочий день, пишет «Лента дня». И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
1: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 18.03, антипробочная школа навигатора, Аня Троегубова. Так, давайте посмотрим на дорожную ситуацию. Я думаю, что она, конечно, и так перед вами, перед вашими глазами, я имею в виду, но все-таки посмотрим, что продолжают удерживаться 10 баллов. Пока что тяжело двигаться по нашим дорогам. Вот я смотрю, что есть несколько ДТП по Тотмина в сторону выезда из города. Сломалась газель в левом ряду, поэтому избегайте по возможности этого участка. Потом на кольце Брянское в среднем ряду тоже случилось ДТП. И вот сейчас вижу, что еще буквально 3 минуты случилось ДТП по Майерчика в сторону Свободного, туда наверх. Да, это уже за Свободным. Тоже случилось ДТП, поэтому там будьте осторожны. На дороге, да, следим внимательно за теми машинами, которые перед нами находятся, позади, сбоку, в общем, во все глаза стараемся усмотреть, и сейчас понятно, что из-за большого количества осадков, которые разом у нас выпали, то как-то тяжело, как будто бы передвигаться по улицам, но вот говорят, что откачивают, естественно, активно эту воду, 13 единиц техники, и по возможности, при необходимости, вернее, еще дополнительно будет выделено, и, в общем, откачка ведется пока что в наиболее проблемных местах. Например, на Щерса, Добролюбова, Кутузова, Павлова, Мичурина. Также ливневые решетки для улучшения отвода воды прочищают. Но вот поэтому понятно, что не сразу со всем справится и техника, и сама непосредственно инфраструктура. Но надеемся, что все-таки там я выходила, когда немножечко капал дождик. Надеемся, что он как-то не будет усиливаться для того, чтобы вся вода успела уйти и для того, чтобы было нам с вами поспокойнее в нашем городе. Я понимаю, пятница. Хочется, чтобы в пятницу тебя после тяжелой трудовой недели ничего не напрягало. Но вот так происходит. Такой вот у нас, такая вот у нас с вами погодная обстановка. Но, знаете, зато как будто бы жара немножечко спала. Помните, мы с вами так немножечко имеем обыкновение, когда холодно ныть, что холодно, когда жарко ныть, что жарко. Вот поэтому нас сейчас немножечко с вами так остудило. Поэтому ищем во всем, стараемся по меньшей мере искать во всем плюсы. И вот я не знаю, возможно ли это в нашем городе сделать. Наверняка, если очень сильно постараться, то тут компания людей, ролик набирает просмотры в социальных сетях, компания друзей, значит, арендовала кинотеатр, такой можно сделать, и они просто там какое-то количество времени просто смотрели различные прикольные видосики. Причем смотрели, сравнивали, у кого какая подборка. Вы же знаете, что чем чаще ты, значит, проставляешь лайки некоторым видео, то тебе в подборку попадается что-то похожее. Так вот они сравнивали, что у кого круче, у кого веселее, у кого там как-то полезнее. Еще, и, в общем, так здорово провели время, поэтому не то чтобы постоянно, на постоянной основе, да, смотреть видео в интернете нужно, важно и полезно, но иной раз, знаете, там что-то можно для себя почерпнуть. Главное не забывать про критическое мышление, никуда его от себя не убирать, вот, и тогда все у вас будет хорошо и замечательно. Ну и чтобы, конечно же, как-то немножечко, скажем так, скрасить вот эту вот грустноту, которая происходит сейчас у нас за окном, мне кажется, что вот еда точно всегда поднимает настроение, как-то немножечко спасает. И есть супер-классный вариант. Я сейчас не буду вам предлагать какой-то супер-сложный рецепт для того, чтобы там вам, знаете, 2 часа стоять у плиты. Нет, сейчас будет информация на правах рекламы. Вы сейчас можете перехватить ужин по дороге домой. Ну, ехать, наверное, отдельно за ним не стоит, учитывая пробки на дорогах, но если вдруг будете проезжать, то есть огромное количество автораздачи во вкусной точке, которая работает, ну, просто круглосуточно. А там сейчас, между прочим, новые бургеры Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. Понимаете, да? Но это же просто невероятно. Вот просто, может быть, попозже решите какие-то ночные покатушки устроить. То по Волочаевской, Перенсона, Молокова не нужно будет искать что-то дополнительное. Просто заезжайте и без очередей, сразу же там буквально в минуты вам все выдают, что вы так хотели. И не забывайте, что можно пользоваться приложением, в котором, кстати, копятся баллы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусно и точка». Возрастное ограничение 6+.
3: Навигатор ведет нас так.

0: Реклама.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск, бизнес-центр «Тихий», офис 227.
7: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Представьте, как выкатываете из гаража. Заводите мотор и нажимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон с садово-парковой техникой «Чемпион». Газонокосилки, триммеры, пилы, мотоблоки и другая техника «Чемпион» с выгодой до 25%. «Кумтигей-инструмент» к сезону готов. Подробности на сайте kumtigay.rf.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Здесь навигатор, правда, в лице одном моем, но посмотрите, как он красивым. Да-да, ни капли скромности. Значит, 18:17 на часах. Преодолеваем каким-то образом сегодняшние пробки и вот эту вот погодную обстановку, которая у нас есть. Значит, спрошу я вас такой вопрос, а вы ответьте себе, потому что, ну, мне пока не сможете. Значит, знакомо ли вам такое понятие, как кризис среднего возраста? Ну, у мужчин в первую очередь. Вы знаете, да, проявляется он в довольно таких странных вещах, то, значит, резко какой-то стиль внешний меняется, там какие-то рваные джинсы идут, прическа типа ирокеза, значит, там какие-то еще вот странные хобби новые, покупка мотоцикла, да, передаем привет Роману сейчас, ну, в общем, по-разному у мужчин все проявляется, но вот, мне кажется, тоже к этому можно, значит, присоединить, скажем так, информационно следующую историю, значит, четверо мужчин преодолели 5000 километров в Тихом океане на весельной лодке без мотора и паруса. Как вам такое? Слабоумие, отвага, я бы сказала, на самом деле, потому что, ну, как можно на такое решиться? Как будто бы опасно. И что хочется сказать, значит, 53 дня заняло это путешествие через Тихий океан, я напомню, а есть вот, значит, такой факт про Тихий океан, что он вообще совершенно не тихий. Вот, значит, когда его таковым назвали, это просто вот повезло проплывать по, значит, по океану, и он какой-то был очень спокойный. На самом деле, это такое довольно волнующаяся субстанция, поэтому он ни капли не тихий, а очень даже опасный. Так вот, значит, четверо мужчин прошли на веслах около 5000 километров. Значит, познакомились с ним, кстати, в социальных сетях. Поэтому вы, когда с кем-то в социальных сетях знакомитесь, вы у них уточняете, на всякий случай, не позовешь ли ты меня однажды отправиться в 50-дневное путешествие через Тихий океан. Ну, да как будто бы не надо. Зачем нам это с вами? Вот. Но они, значит, на это решились. В мае еще стартовал их, значит, вот это вот плавание. Да, естественно, что говорят, что после нескольких недель в океане путешествие стало напоминать какой-то день сурка, потому что, ну, по сути, считай, вокруг тебя одна и та же вода, одни и те же волны, одни и те же условия, одни и те же страдания, это вот прям цитата дословная. Естественно, что было это тяжело не только с точки зрения каких-то физических возможностей, но и психологически на самом деле, но вместе с тем это, безусловно, повлияло на них, на всех однозначно. Ну, то есть, кроме того, что это был, в принципе, какой-то огромный пул впечатлений, которые с ними произошли, но я думаю, что и какие-то внутренние наверняка с ними произошла трансформация. Например, один из них сделал, наконец-то, предложение своей девушке. Понимаете? Ну, мне кажется, когда ты на волосок от страшных событий, то, наверное, начинаешь чуть больше ценить все, что находится вокруг тебя, и как будто бы, наверное, что-то в этом есть. И еще они смеются, что, значит, после 53 дней мечтали о каких-то совершенно простых вещах в плане еды. Потому что, ну, знаете, когда ты там на каком-то таком сухпайке находишься, то, конечно же, тебе хотелось бы чего-то такого простого, домашнего и, главное, на земле. Но, значит, дальше будет информация на правах рекламы. Конечно же, по земле ходить это хорошо, но иногда, конечно, приятно, когда у тебя есть автомобиль. И вот, допустим, предположим, вы хотите заказать новое авто из Азии, но не хватает полной суммы. Такое бывает, и для этого есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую, без переплат. И есть у них даже автокредит на машины под заказ и трейды. Сдаете старую, оформляете договор, через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Значит, записывайте, запоминайте телефон 8-903-922-7777. «Империя Авто» на Абытаевской 2. Я ненадолго отойду, чтобы отдохнуть, и скоро вернусь.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: 24сантехмаркет.рф. Здесь большой выбор душевых систем, смесителей для ванной комнаты и кухни «Гапо», «Рагло», «Экселент», «Акватек». Ждем вас на Вавилова, в ТК «Бульвар». Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИП «Корнев Денис Валерьевич». Огранник 307-246-822-6090.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
12: Ива Уткин Алексей Андреевич. ОГРН 31-52-454-40-49.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ – официальный дилер «Лада» в Красноярске «Медведь-сервис». Покупайте у своих.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
4: Давай, алло.
5: Доброе утро.
4: Да, доброе.
5: Когда видели 2018 года, у них с коробкой есть какая-то беда или нет?
4: Еще раз модель, подъем. Простите, плохо, очень плохо слышно. Модель какая про коробки?
5: Honda Vezel.
4: А, Vezel? Ну, я бы не сказал, что вообще сейчас стоит задумываться о коробках на конкретно этой машине, да? Есть опасения всегда по поводу того, что тебе достанется, как на этом ездили, но пока такого количества нареканий сказать, чтобы прямо вот эти коробки были такие плохие, не могу. Нет такой статистики.
5: Да, вот она начинается, вроде, мне кажется. Вот едешь, когда первая-вторая пробка, она как поддергивает. Брали 30 тысяч пробегу на ней.
4: Смотрите, вообще, вот мы сколько работали с сервисными службами различными и так далее, нет никакого норматива по поводу того, как, с какой скоростью, какой промежуток времени, с толчком или без, должна переключаться коробка. У меня на тесте не было такого эффекта. Если вас что-то конкретно смущает, вы можете продиагностировать. Но производитель никак не регламентирует вот это количество. Есть ли тычки? С какой паузой они должны происходить? Все это насколько субъективно. И сказать о том, что вот точно с коробкой прямо полная беда, и вы приплыли, невозможно. Для кого-то микропауза в переключении там того же автоматического, либо, может быть, там даже проскальзывание где-то на вариаторах, может быть, какие-то затупы на старых роботах. Ну так вот, в Хондах эти роботы, они не самые умные, во-первых. Во-вторых, не самые быстрые. И я бы сказал так, для своей... категории транспорта это норма. И пока бить тревогу я бы не стал. Вот если уже идут какие-то отказы, ошибки конкретно по этой коробке, вот тут уже варианты одни. Ехать в сервис, выяснять, что случилось, считывать и ремонтировать. А пока, как бы это всего лишь, так скажем, для собственного успокоения визит в сервис будет.
1: Саша, у нас есть сообщение, и мне кажется, мы уже Mitsubishi Outlander как-то обсуждали недавно. Но вот еще одно. Как вы относитесь, Александр, к этому автомобилю? Интересует 13-15 год.
4: Слушай, ну, я бы сказал так. Outlander всегда оставался более-менее нормальной машиной, но с учетом того, что у него мало шумоизоляции, достаточно много пластика всегда было. Но последняя версия мне нравилась, потому что там был очень неплохой вариант по моторам, и я бы не сказал, что он вывалился за нормы среднестатистических каких-то ремонтов. То есть, вот, допустим, по отказам коробок было больше вариаций на X-трейлах. Больше вопросов было, допустим, на даже каких-то рафах, особенно с не самыми удачными темами по рейкам, там, и даже по коробкам, и даже по мозгам. Поэтому, учитывая объем этого автомобиля, я считаю, Outlander можно брать. Но с учетом того, что, да, двухлитровый слабенький, 2,5 едет чуть интереснее, но расходует, так себе не очень приятно вокруг заправки-то тоже кататься. А вот трешки для меня, наверное, самый интересный вариант, но с отсутствием большой проходимости. Он все-таки относительно невысокий кроссовер, поэтому тешить себя тут не надо. Еще есть время или все?
1: Время у нас уже заканчивается, поэтому перенесем вопросы на завтра.
4: Соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: С «Лада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
9: Указаны рекомендованные розничные цены при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет АО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-5707.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
4: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

На самом деле такая ситуация, она дорожная, я имею в виду, может, безусловно, немножечко свести с ума. А еще говорят, что работа на удаленке со временем может превратить вас в такого легкого психопата. Но неприятная, согласна, информация, но, значит, есть некие симптомы. Вы сейчас вот, кто занимается, значит, удаленочкой, проверьте на себе. Память ухудшается, внимание падает, развивается паранойя и тревожность. Ну, когда один дома сидишь, там все время что-то падает вокруг, наверное, да. Вот, так что, что говорят, нужно делать чаще? Во-первых, общаться с людьми. Потому что удаленка — это такое место, будем его называть так, удаленная работа. Когда ты дома находишься, ты, естественно, как, довольно мало начинаешь общаться с людьми, я имею в виду вживую. Понятно, что социальные сети, звонки, созвоны, какие-то там аудио, видео, вернее, звонки, это все присутствует в нашей жизни, но это совершенно не похоже на живое общение с людьми, поэтому чаще выходите на прогулки, может быть, там, мне кажется, поэтому частенько и так популярны посиделки в кофейнях, вот это нетворкинг, вот это вот все дела, когда люди работают в кафе, чтобы хотя бы какие-то люди перед тобой были. Но еще говорят, что летом можно выходить и трогать траву, которая растет зелененькую, что тоже помогает, знаете, такие живые, настоящие, натуральные ощущения. Но, конечно же, с этим поосторожнее, чтобы вас не сочли за какого-то, там, не знаю, сумасшедшего человека. А что тут еще говорят ученые? Такая сейчас будет немножечко серьезная тема, но давайте маленечко просто серьезности с вами добавим. Говорят, что сплетни и манипуляторы, мы такое, конечно же, не одобряем, но такие люди существуют, они чаще заводят семьи и отношения. Я-то думаю, в чем моя проблема? А я не сплетница и не манипуляторша, понимаете? Плюсик мне, значит, в карму. Что говорят? Что, значит, провели ученые опросы, и выяснилось, что вот именно такие люди... Причем это и мужчины, и женщины чаще всего состоят в отношениях и имеют детей. Причем говорят, что, значит, скрытое агрессивное поведение само по себе приводит к большей рождаемости. Это интересно. Это как будто бы, значит, информация к тому, чтобы поразмышлять, пообсуждать со своими друзьями, знакомыми, провести такую, знаете, легкую статистику в вашем круге общения. Это интересно. И вот, значит, такая вот небольшая какая-то, агрессия, назовем это так, да, в межличностных отношениях, это альтернативная эволюция стратегии для того, чтобы человек, в общем, избегая, скажем так, открытой конфронтации, мог достичь более высокого социального положение. Понимаете? Говорят, что вот такая вот агрессия — это один из эволюционных механизмов удержания партнера. Ну, в общем, тут, знаете ли, обсуждать. И я вам просто говорю, действительно, это неплохая тема для того, чтобы поболтать со своими друзьями. Вот сейчас у нас пятница, она уже близится к своему завершению. Впереди выходные. Чем заниматься? А вот обсуждать. Кто абьюзер, кто не абьюзер, кто состоит в отношениях, кто не состоит в отношениях. Вот, значит, спасибо, потом передадите отдельно. А еще хочется напомнить мне о том, что мы готовы отдать билет на один из спектаклей фестиваля «Язык мира», «Людвиг XIV», и тут-то единственное. К нам приедет в сентябре «Тверской утюз», между прочим, один из самых ярчайших спектаклей, постановок вот прошедшего сезона. Поэтому вам достаточно просто зайти в нашу группу ВКонтакте «Красноярская ФМ» и написать комментарий «Хочу на фестиваль «Язык мира». И все непременнейшие вы этот билет получите, если будете первым. Поэтому заглядывайте в социальные сети и пусть у вас все будет хорошо. Не будьте, будьте собой всегда, и люди к вам, как говорится, потянутся. Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Российские футболисты смогут сыграть на чемпионате мира, пишет лента дня. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в новом чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане осенью 2026 года. Для российских команд это станет одним из первых международных соревнований под эгидой ФИФА после длительного отстранения. При этом взрослые сборные и клубы России по-прежнему остаются вне турниров ФИФА и УЕФА. Европу накрыла волна аномальной жары. Температурные показатели бьют рекорды, а службы экстренного реагирования работают в усиленном режиме, пишут ведомости. Сильнее всего от зноя страдают Франция, Великобритания и Италия. В ряде городов дневные максимумы превысили отметку в 40 градусов по Цельсию. Экстремальная погода уже привела к жертвам, отключениям электричества, дефициту воды и проблемам на транспорте. По прогнозам синоптиков, пик жары в Германии, Нидерландах и Бельгии ожидается ближе к выходным. Каждый десятый житель Красноярского края живет за чертой бедности. Такие цифры дал свежий рейтинг регионов по доходам населения от РИА Рейтинг. По итогам 2025 года доля бедных в Красноярском крае составила 10,1%. За год она снизилась на 0,9% пункта. Формально неплохо. Но со страной сравнение не в пользу региона. В среднем по России за чертой бедности живет 6,7% населения. То есть в крае бедных в полтора раза больше. Само место в рейтинге выглядит прилично. 37-я строчка из 85. Регионы ранжировали по тому, сколько фиксированных наборов товаров и услуг житель может позволить себе на свои деньги. В лидерах рейтинга, как обычно, северные нефтегазовые округа. Эксперты объясняют это высокими зарплатами газовиков и нефтяников, пишет НГС-24. В Красноярске разработали дизайн стелы к 50-летию Свердловского района. Монумент появится на пересечении улиц Матросовой и Свердловской, пишут горновости. Его украсят изображения знаковых мест района – Бобрового лога, Красноярских столбов, Роева ручья, Ерыгинской набережной и лестницы на Торгашинский хребет. Какие именно символы войдут в оформление, решали сами красноярцы во время голосования. Сейчас специалисты прорабатывают финальные детали проекта, включая подсветку. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
5: Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: теперь оказывается вернее.
1: Реклама.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
4: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед, врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35, 205-20-35, Ульяновские 4D. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Найткар.
3: Найткар.
2: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
3: Официально по договору.
2: Подбор и доставка. Свои автовозы.
3: Nightcar24.ru.
4: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 19.11, пробочное шоу «Навигатор», Аня Трегуба в эфире. Значит, надеюсь, что у вас все хорошо. Я смотрю, что солнышко немножечко проглядывает среди, значит, тучек, поэтому, наверное, настроение должно улучшаться. Что тут говорят специалисты, что планируется в ближайшее время, ну, вернее, скажем так, пока ведутся еще обсуждения для того, чтобы ввести безвизовый режим для россиян. Филиппины планируют это сделать. Вот, прорабатывают сейчас между странами нашей и, соответственно, Филиппинами, вот чтобы сделать не только полный безвизовый режим, сейчас 30 дней можно находиться там, но также вот запуск прямых рейсов между двумя странами. Мне кажется, что это на самом деле довольно хорошая тема. Конечно же, понимаю, что сейчас, возможно, не все, так скажем, радужно для путешествий обстоит, но, тем не менее, когда вот создается что-то хорошее, что-то позитивное, то хочется, знаете, настраивать себя на то, что лучшее все-таки впереди и что будет точно хорошо. Поэтому вот когда вообще в целом какие-то позитивные новости слышишь, как немножечко радостнее на душе становится. А еще, значит, один уже не новость, а такая, знаете, забавный ролик становится популярным в социальных сетях. Значит, один молодой человек попросил своего друга распечатать посадочный талон. Ну, частенько такое бывает, что нужно его вот где-то там, знаете, дома заранее на всякий случай распечатать. Так вот, что сделал молодой человек? Он распечатал посадочный талон, выполнил просьбу друга, но он сделал его просто гигантским. То есть не вот А, не А4, не А3, а А-34, наверное. То есть просто с него ростом, и он оценил шутку друга, и не то чтобы там просто посмеялся и как-то убрал его. Нет, он совершенно спокойно пошел там все досмотры, вплоть до самолета, он везде его показывал, прям, знаете, очень долго разворачивал, все оценили шутку. Вот видно, что там прям по видеозаписи видно, что люди хохочут. Вот. Ну, здорово, когда есть чувство юмора, да, и в социальных сетях тоже, значит, под видео, естественно, что комментарии оставляют забавные, что, например, могли бы на билете уже этом долететь до места. Действительно, зачем самолет, когда есть билет-самолет? По-моему, вполне удобная штука. Вот, потом кто-то говорит, что если вот, значит, в самолете вдруг замерзнете, то будет вам точно чем укрыться. Ну, это совершенно верно, это как будто бы даже приятно. Вот, кто-то тоже говорит, что теперь бы его заламинировать. Вопрос только в том, где найти такой огромный, значит, заламиниратель, чтобы это сделать. Вот. Ну, а кто-то, конечно же, говорит, что это очень похоже на инструкцию к лекарству. А вот тут и мне еще один тоже ролик попадался, что, значит, девушка в какое-то, причем очень такое простое лекарство, разворачивает вот эту бумагу и видит там, значит, инструкцию, и она просто ее раз 6, наверное, вот так пытается развернуть и говорит, это вообще что такое? Точно можно будет теперь это, значит, мне выпить лекарство, если к нему столько всяких особенностей, столько там побочного, и как пить, и все такое-такое прочее. Поэтому, конечно, да, такое бывает, с этим нужно быть осторожным. Но вместе с тем главное, конечно же, сохранять хорошее настроение, сохранять бодрость духа, потому что, ну, наверное, в каких-то сложных ситуациях только они могут нам помочь. Ну и, конечно же, чувство юмора. Для этого вы и слушаете антипробочное шоу «Навигатор», поэтому оставайтесь с нами, а я совсем скоро вернусь.

0: реклама. Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
5: Хватит ждать. Звони. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: 24 сантехмаркет.рф объявляет акцию. Скидка 15% на акриловые и гидромассажные ванны брендов White Cross и Excellent. Ждем вас на Вавилова в ТК-бульвар. Сайт 24сантехмаркет.рф.
7: Акция действует до ее отмены. ИБ Конюх Денис Валерьевич. Огранит 307-246-822-6090.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: ИБ Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-44-49.
10: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
11: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
14: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Ой, 19.23, я уже схожу с ума, не нажимаю все кнопки, которые должны нажимать. Значит, что? Мы тут с вами пока, значит, переживали весь этот дождь. Пока стояли в жутких пробках, кстати, сейчас... Нажимаю, чтобы посмотреть, поддержать вас, как вы там. Значит, уже 6... Да, правильно, прогружайся. 6 баллов. Значит, стало как будто бы чуточку спокойнее. Понятно, что те места, которые традиционно у нас, значит, стоят в пробках, это, значит, тут по Высотной немножечко, Скоплова поворот туда стоит. Здесь, что, в центре еще, по МРЧК, там довольно такая приличная пробка. То есть какие-то традиционные места к Новосибирске. Тут по Кицхавели тоже немножечко пробочка есть. Там по Брянке, по-моему, чутка. Это нужно просто немножечко еще прождать, продержаться, протерпеть. Я думаю, что сейчас вот вижу, что совсем сильно выглянуло солнце, вода уже постепенно сходит с улиц, но я, по меньшей мере, в это очень сильно верю. Значит, ну, короче, что, пока начала заговариваться, потом дальше. Значит, пока мы тут с вами переживали весь этот дождь и дорожную ситуацию, на острове Татышев продолжается, между прочим, суточный заезд. Значит, что сказать, что такое несколько там людей. В прошлом году я тоже помню, что мы следили за этим очень внимательно, потому что, ну, скажем, можно назвать слегка безумцами этих людей, потому что, ну, в том году было жарко, и целые сутки прям ехать, это довольно тяжело. Вот, в этом году стало гораздо больше людей, которые в нем участвуют. Вот, целые сутки они там на острове Татышев едут, и, конечно же, попали под этот жуткий дождик. Каждый уже намотал более 400 километров. Лидер гонки Игорь Бурдин, он идет на рекорд, проехал уже почти 700 километров и даже прибавил ближе к финишу. Смотрим, что там у нас. Вот буквально информация, знаете, минут 15 назад, наверное, пришла. И продолжается борьба за рекорд суточной гонки. Значит, за почти уже сутки она заканчивается. Проехал вот уже 700 почти километров со средней скоростью 30 километров в час. Действующий рекордсмен в этом Анатолий Артемьев преодолел в прошлом году эту дистанцию за 23 часа 21 минуту. Вот цель — проехать на один круг больше рекорда, 719 километров. Опережает пока рекордный график на 18, на почти 19 минут. Но мы, естественно, ждем результатов, увидим его. Я думаю, что кто вот в социальных сетях активничает, увидит сразу во всех пабликах, какая будет информация. Но, конечно же, в любых начинаниях мы желаем людям успехов. И вообще это очень здорово, когда вот какую-то цель перед собой люди ставят и ее добиваются. И знаете, как говорят, если у вас не получается, допустим, есть у вас какая-то глобальная мечта, да, и вот, ну, никак не складывается. Ну, бывает такое, ну, что-то вот тут не так, там не то. И вот вы как-то переживаете по этому поводу, то переживать не стоит. И для поднятия мотивации своей личной стоит ставить какие-то небольшие цели, какие-то небольшие для себя вершины, которые вы бы смогли покорить, поверить в свой успех, поверить в свои силы, и тогда уже дело за большими целями, оно не станется, и вам будет гораздо легче, поэтому вот попробуйте начать хотя бы с чего-то небольшого. Этого вам я и буду желать, но если вдруг вы немножечко устанете, то помните, что важно еще, знаете, то плотно поужинать, пообедать, позавтракать, вот, и можно сейчас уже наконец-то точно расслабиться. Информация на правах рекламы. Если вот ужин готовить уже нет никаких сил, то спасает в этом плане круглосуточная автораздача «Вкусная точка». Думаю, что все участники забега туда обязательно съездят. И будьте вы на Красрабе, на авиаторов, не выходя из машины, подъезжайте к автораздаче, берете комбо Юрия Стоянова всего за 459 рублей. Там все невероятно вкусно. Не просто картошка, а золотистый картофель фри, который щедро залит горячим нежным плавленым сыром чеддер и посыпан хрустящим ароматным беконом. Ну что может быть лучше? Плюс еще легендарный биг-хит и домой и мороженое маракуйя. Стало чуть теплее, я думаю, что от него не стоит теперь уже отказываться. В общем, помните, автораздача работает круглосуточно, так что заходите хоть в 2 часа ночи, знаете, куда ехать. Оформляйте заказ в приложении, копите баллы и используйте подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Реклама.
2: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
3: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
2: Даю добро. Замена производится бесплатно.
4: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
6: Застройщику ЗВСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт акваториапарк.ру.
8: «Слада Гранда» вам не страшна жара. Пока за окном плюс 20, у нас минус 20. Минус 20% от стоимости автомобиля по госпрограмме. Успейте приобрести новую «Лада Гранда» по минимальной цене всего от 624 тысяч рублей. Только до конца июня у официального дилера «Медведь Лада» на «Металлургов 2М». Покупайте у своих.
9: Указана рекомендованная розничная цена при покупке «Лада Гранда» седан в комплектации «Классик» для лиц, попадающих под условия госпрограммы до конца июня 2026 года. Автокредитование осуществляет ТАО «Автофинансбанк». Подробности на сайте «Автофинансбанка» в разделе «Автокредитование». Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
11: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
13: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
14: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 19.37, антипробочное шоу «Навигатора», Аня Троегубова здесь по-прежнему с вами находится. Значит, что мы с вами сегодня обсудили? Много чего забавного, смешного, интересного, а футбол мы с вами не обсуждали. Значит, ну, я понимаю, вы и так все без меня знаете, но по меньшей мере, кто интересуется этим видом спорта, кто сейчас чемпионат смотрит, я вот успела перед тем, как выйти, ну, ночью я, конечно же, спала, не смогла осилить, значит, просмотр, но вот утром посмотрела, как замечательно сыграл Эквадор. И не стало мне немножечко грустно, потому что я болела за команду Кюрасао. Мне так нравятся вот эти, знаете, маленькие команды, которые, там, не знаю, в первый раз в жизни своей вышли на крупные соревнования и вот себя демонстрируют. И мне очень понравилась фраза комментатора о том, что вот это у нас такое, у нас как у болельщиков, я имею в виду, и вообще, ну, всех, кто, значит, наблюдал за командой, что это у нас произошло такое знакомство с командой. Мы познакомились с командой, команда познакомилась с нами, себя представила. Вот будем надеяться, что возможно, их ждет какое-то большое будущее. Вот. Но возвращаясь к Эквадору, да, замечательная игра. Обыграли они команду Германии, которая что-то у них в этот раз что-то не очень, хотя где-то тоже, знаете, в социальных сетях, вот эти все теории заговора и прочее-прочее, говорили, что вот как будто бы каждые там 8 лет Германия выигрывает, и вот, по идее, сейчас вновь их срок для того, чтобы стать первыми. Но это мы будем смотреть, да, как там и что у них сложится, вот. Япония совершенно замечательно тоже играет. Как раз про нее мы достаточно много вчера говорили, про то, что замечательная команда. Алексей Ивахов с нами был в эфире и вот сказал, что да, тоже за ними можно наблюдать. Сыграли они 1-1 со Швецией. И вот смотрим на их, как они будут себя вести в дальнейшем. Но еще команда очень классная. Это команда Мексики, которая замечательно проводит вот этот вот групповой этап. Собственно, победили они в 3 матчах. Но что интересно, у них есть, значит, такой неофициальный маскот сборной. Утка Мерлин. Ну, прям настоящая утка. Вот эту фотографию смотрю. Утка, знаете, в одежде, в форме клуба. Такая прикольная, идет. Так вот, ее не пустили, оказывается, на чемпионат. Значит, ее традиционно куда-то там возят, вывозят на какие-то, значит, соревнования. И вот хозяева привезли этого селезня. Но организаторы отказались его пускать, в частности, на матч против Чехии. И все, знаете, поклонники у него, тоже своя большая фан-база, как и у всей команды, значит, они говорят, ну, пожалуйста, это же вот, ну, это наш символ, мы вот за него горой, мы за свою команду горой, мы вот за этого, значит, замечательного селезня тоже горой, но и призвали прям даже там, значит, стали писать в социальные сети на FIFA, собственно, там, руководству и прочим-прочим, но, согласно правилам, нельзя животных, к сожалению, к счастью, может быть, даже, наверное, скорее всего, нельзя присутствовать им на чемпионатах мира. И поэтому, конечно же, все, с одной стороны, все были очень грустны, потому что вот он не получилось его провести на чемпионат, но, тем не менее, Мексика замечательно, еще раз напомню, Мексика замечательно проводит свой чемпионат, она выиграла во всех, значит, матчах, и, возможно, как раз-таки благодаря тому, что вот где-то недалеко Мерлин был. Вы же понимаете, мы Мерлин, да, вы понимаете, это главный волшебник, значит, при короле Артуре, поэтому, возможно, он так своими какими-то там фибрами немножечко своей команде помог. Это все очень-очень-очень замечательно, поэтому продолжаем смотреть на футбол, и впереди самые жаркие, пожалуй, начинаются матчи, потому что грядут игры плей-офф. Там-то уже, знаете, не получится поиграть просто как бы ради какой-нибудь ничьей. Там уже, к сожалению, придется играть на вылет. Но вот кто точно не вылетает периодами, правда, это антипробочное шоу «Навигатор». Периодами, это я имею в виду, мы с ребятами периодически кто-то отсутствует, но уже в понедельник мы обязательно все соберемся для того, чтобы вновь радовать вас какими-то забавными новостями, полезностями, в том числе какими-то розыгрышами. Тоже не забывайте за этим следить. Мы все переживем, все пробки, все дожди, все жаркое лето. Завтра, кстати, встречаемся, наверное, да? Я сейчас к молодежи обращаюсь. Завтра встречаемся на острове Татышев для того, чтобы провести День молодежи. Там, между прочим, диджей Smash выступит. А это уже больше информации для миллениалов, которые смогут вспомнить свои веселые студенческие, наверное, скорее всего, годы и вот там поплясать от всей души. Но сколько бы вам ни было лет, главное, чтобы у вас было на сердце весело. И хорошо, и позитивно. Зонтик завтра не забывайте. покупайте. О, кстати, сегодня забыла сказать, что самая классная моя покупка за последнее время — это резиновые сапоги. Они сегодня меня просто невероятнейшим образом спасли. Поэтому настоятельно рекомендую. И до скорой-скорой встречи.
0: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект, который закрепляет в Гражданском кодексе механизм «бери или плати». Документ разработан Минэкономразвития по поручению президента, пишут ведомости. Законопроект предусматривает возможность для предпринимателей заранее закреплять в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств. В Минэкономразвития пояснили, что инициатива направлена на решение проблемы, когда поставщик, вложивший значительные средства в производство продукции, под конкретный заказ остается без полноценной компенсации, если заказчик отказывается от исполнения договора на завершающей стадии. В Красноярске проходят рейды по парковкам для инвалидов, сообщает мэрия Красноярска. Накануне специалисты службы городовых совместно с сотрудниками госавтоинспекции проверили парковку у новой городской поликлиники номер 3. Во время проверки зафиксировали два нарушения. Теперь владельцев машин оштрафуют. Работа по пресечению подобных нарушений усилена по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина. За последние 10 дней в ходе проверок было зафиксировано примерно 500 автомобилей, находящихся на парковочных местах для инвалидов. Из них 30 машин не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Материалы по ним собраны и направлены в ГАИ. Напомним, за парковку на местах для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Автомобиль также будет эвакуирован на штрафстоянку. Водитель будет дополнительно оплачивать расходы на услуги эвакуатора и время нахождения машины на спецстоянке. Сообщить о нарушениях вы можете через платформу обратной связи, приложив фотографию. Первый рейс в Геленджик накануне отправился из Красноярска, пишут Горновости. Теперь попасть на один из самых популярных курортов Черноморского побережья можно напрямую. После пятилетнего перерыва направление снова открыто, рассказали в аэропорту краевой столицы. Рейсы авиакомпании «Нордстар» будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Мужчина закричал громче раската грома и установил рекорд, пишет лента дня. Австралиец выдал крик громкостью 122,4 дБ и попал в книгу рекордов Гиннесса. Такой уровень сравним с громом или шумом отбойного молотка. Рекордный звук он издал в эфире радиостанции, произнеся слово «сейчас». В седьмой попытке ему удалось превзойти достижения, державшиеся с 1994 года. После рекорда мужчина на несколько дней потерял голос. По его словам, к такому результату нельзя подготовиться тренировками. Важнее беречь связки. И о валюте. Доллар 75.63, евро 85.77. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
0: На 96,2 FM.
7: Сегодня в пятницу, 26 июня, в Красноярске переменно облачно, ожидаются дожди и грозы. Дневная температура плюс 27, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки, булы.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2. For all the best.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сува.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Stay tuned for more. A state of trance.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: check AstateOfTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама. Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио Красноярск ФМ.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коначива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсива.
8: Бонжур.
9: Привет, хан.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.
14: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Светлана.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903 800.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио.
9: Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
2: 6+. Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск FM.
1: These streets are far from black and white.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Со слишком красиво мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: В Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: bit.
1: В Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
2: Бонжорно.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Салават сива.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Красноярск FM.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.